0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Послушайте, Берримор, дружище, не обижайтесь. Мы не собираемся, в конце концов, доносить ни в полицию, ни властям. Так что можете быть спокойным.
3: Да благословит вас Бог, сэр.
4: Вы так добры, Сергей.
2: Боже, опять.
4: Вы так добры к нам.
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Что же, в Петербург захватили уже не первый день, далеко белые ночи, прекрасное, замечательное явление природное, когда одна заря спешит сменить другую, дав ночи полчаса, как писал Александр Сергеевич Пушкин, когда толпы туристов специально приезжают в наш город, чтобы это все увидеть, чтобы посмотреть на разведенные мосты, чтобы погулять по набережным, посидеть в кафешках, чтобы встретить рассвет, который наступает буквально после заката. Ну и, конечно, мотоциклисты не обошли вниманием данное событие. И на минувшей неделе, с пятницы на субботу в ночь, прошел мотопробег любителей легендарной индийской марки мотоциклов. Все прекрасно догадались, про какую марку идет речь, потому что мой мотоцикл, 150 раз я уже говорила, тоже, собственно, произведен в этой прекрасной стране. И удивительно качественный, прекрасный, замечательный мотоцикл. Все больше и больше известных людей, блогеров, в том числе Сергей Ланкара, небезызвестный, выбирают эту марку. Но это сейчас не реклама была, это так. Давайте вернемся к «Белой ночи». Итак, мы собрались. Очень много мотоциклов было, пока точно не посчитала. Большое количество людей приехало, в том числе из Москвы. Был товарищ из Беларуси наш приехал. Собрались, собственно, и поехали. Колонна была в сопровождении отсечки. Отсечка «Мотобратан», кстати, очень дружит с легендарной индийской маркой. И, на самом деле, сам Леша Ветер посетил нас. Рада была видеть Алексея. И, на самом деле, ребята из отсечки, они такие, конечно, они бодрые, там каких-то медленных могут даже подгонять, но они грамотные, то есть колонна с отсечкой себя чувствует намного более безопасной. Что мне понравилось, то что, конечно же, когда мероприятие не согласовано с городом, а с городом практически ничего у нас не согласовано в последнее время, то, конечно, колонна рвется, потому что кто-то успел на красный проехать, кто-то не успел, а отсечка может отработать не всегда. Ребят, кто недавно катается в колоннах, учтите это и запомните, что отсечка не всесильна. Если это какой-то большой перекресток, если это какой-нибудь Каменноостров, большой перекресток, если это какой-нибудь Каменноостровский,

чаю, кофе, в общем, было замечательно. И обратно я ехала тоже по дамбе в Белоостров. Совершенно пустой дамбе, такое уже взошедшее яркое солнце, чайки. Да, насчет чаек, что вам хотел сказать, друзья. Когда вы едете по дамбе через Финский залив, очень остерегайтесь серьезно чаек, потому что чайки в это время года, я не знаю, что с ними, что у них в головах происходит, то, короче говоря, эти волобоющие штуки с крыльями, они очень низко пролетают над дорогой и могут попасть в мотоциклиста и сбить его. Я сначала не поняла этого прикола, почему все там про чаек шутят, а потом, когда я ехала обратно, ребят, мне реально было очень страшно, потому что чайки действительно летают низко, птица это не самая умная, она может реально попасть в мотоциклиста, и мотоциклист может потерять контроль, ну вот, ну, как минимум он ударится в эту чайку, а как максимум может даже, в общем-то, и упасть. Поэтому, когда видите это большое количество этих птиц, снижайте скорость и просто смотрите в оба, чтобы вы могли успеть среагировать, потому что, ну, они совершенно ненормальные, их сбивают машины, эти дохлые чайки валяются, собственно, на асфальте, и другие чайки пытаются их поедать. В общем, кошмар и ужас. Надеюсь, ни одна чайка, как говорится, ни гвоздя, ни жезла вам, ни чайки. Вот. Что еще хотела сказать про белые ночи? Ну, не только наша комьюнити собирается в белоночные такие вот ежегодные праздники, другие мотоциклисты тоже устраивают покатушки. Ну, несколько советов новичкам. Сейчас очень много новичков. Я вот на самом деле понимаю, что, может быть, я даже не в пустоту говорю, потому что с каждым годом мотоциклистов все больше, больше, больше. И очень много первосезонников. Я их лично встречаю постоянно, с ними общаюсь, потому что мотоциклы, ну, плюс-минус доступными стали. То есть, если не брать какие-то супердорогие бренды, там, американские, немецкие, если не брать там супер новый мотоцикл, кубатурный салон, то какой-никакой мотоцикл может себе, в общем-то, любой человек позволить купить, и девушка, и парень. Так вот, дорогие первосезонники, ну, во-первых, про колонну вам всегда все уже рассказывали, что едем в шахматном порядке, что друг друга не обгоняем, не мешаем отсечки. Что касается ночных покатушек, неважно, что ночь белая, все равно это ночь. То есть советы, обязательно выспитесь перед этим. Даже если вы молодой, бодрый человек, все равно недосып может сыграть с вами плохую историю, вы просто на обратном пути устанете, потеряете контроль и можете как-нибудь в какую-то неприятную ситуацию попасть. Обязательно выспитесь, выпейте кофе, возьмите с собой обязательно термос чая. Если это городская покатушка с остановками, конечно, можно покофе-рейсить, попить кофейку в кафешках. Кстати, ну, слишком много кофе, на самом деле, тоже не всем людям полезно. Может, давление туда-сюда ехать, это тоже я вам серьезно говорю. Выспитесь. Если это какая-то покатушка дальняя, как сделали два джентльмена из нашего комьюнити, они просто сняли отель в Кронштадте. Я говорю, вы не из Петербурга? Они говорят, нет, мы из Петербурга, просто мы не хотим. А уставшие уже такие ночью пилить по этой, ну, утром пилить по этой дамбе обратно в город, мужчины поступили очень правильно. То есть если это какая-то покатушка, где вы очень далеко окажетесь от дома, ну, и вам средства позволяют, снимите отель. Я не знаю, останьтесь у друзей. То есть, ну, не ездите по городу в сильно уставшем состоянии, потому что после ночи каток действительно усталость есть. Я ее почувствовала. Я ехала когда через Сестрорецк. Я ехала уже крайне медленно, хотя не было машин вообще, слава богу. Я понимала, что все, я хочу спать, я устала, меня переполняют положительные эмоции. Ну, лучше этого не делать. Поэтому обязательно поешьте, если не будет остановок этой еды. Обязательно попейте чай, кофе. Обязательно выспитесь и зарядитесь хорошим настроением, потому что любое мотомероприятие, его делает настроение. Будьте осторожны с ночными покатушками. Помните, что машины тоже любят зажигать ночью, и очень многие автомобилисты реально носятся. Помните об этом тоже, потому что вот эта вот ловушка пустой дороги, она не очень хорошая. В любой момент с дополнительной улицы может кто-то вылететь на совершенно пустой проспект ночной. Поэтому смотреть в оба надо в любом случае. Ночью вы катаетесь или вы днем катаетесь. Абсолютно это не важно. Важно, чтобы ваши ушки были на макушке, и ваш скоростной режим не был, не знаю, там, 200+. Плюс город – это не место для гонок, я не устану это повторять. Ну, наверное, эти такие правила, они написаны, извините, конечно, кровью. Я вам желаю хороших, прекрасных ночных и дневных катаний и завершу стихотворением про белую ночь, конечно же. Тихий-тихий плеск волны, резкий птицы крик ночной. Я вплетаю его в сны, все не веря, что со мной. Что в руке его рука, что испробован на вкус, пуст гранатовый бокал. Я считаю его пульс, я считаю не спеша. Сердце бьется в такт часам, и, забыв сама дышать, позволяю сбыться нам. Он мне снится, а пока я пишу конец строки. Белой ночью облака невесомые легки. Белой ночью нет границ между правдой и мечтой. Время заклинаний птиц, время точка с запятой. Ночь парное молоко, дымкой призрачный рассвет.
вниз спускаюсь,

0: с облаков. Он приснился мне? Нет, нет. Всем спасибо, с вами была Алена Рубинс. Слушайте Моторадио, удачи на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В большинстве стран сегодня проходит какой-нибудь праздник, связанный с днем летнего солнцестояния. И, конечно, именинниками будут чувствовать себя в разных странах Иоганны, Джона, Ивана, Яна, Юханнусы, Юсси, словом, все тезки Иоанна Крестителя, в честь которого и назван этот первоначально языческий праздник, ставший позже христианским. По старой легенде, Иоанн родился на полгода раньше Христа, то есть 24 июня. Например, в Финляндии этот праздник организованно уже проводился в 1316 году. После прыжков через костер и посещения бани начинается застолье, в меню которого обязательно присутствует квас, пиво, вареная колбаса, поджаренная на костре или гриле. В виде исключений из правил, когда по торжественным дням финский флаг поднимают с восходом солнца и спускают на закате, в эту ночь полотнище развивается на флагштоках до самого утра. А вот на моей родине, в Латвии, по традиции всем янисам в этот день преподносят венки из дубовых веток. Праздник переливается огнями костров, звенит песнями и дышит страстью летней любви в скоротечную ночь. Между прочим, примерно так же он традиционно праздновался и в северной части России. Даже в далеком Сингапуре, лежащем на самом экваторе, в этот день празднуют переход солнца из северного полушария в южное, и поют, и пляшут, улыбаются и машут. Хорошего вам праздника! Всего доброго! Оставайтесь вместе с нами!
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
5: Женский ответ на моторадио.
6: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
5: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
6: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
7: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
8: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: По поводу цен, давайте несколько слов буквально. Можно как-то какую-то цифру среднюю, такую по нашему городу любимому, обозначить? Ну, скажем, я не знаю, там 2000 рублей там, в час или там 5, я не знаю.
2: Ну, у нас идет от расстояния, да, поэтому я бы не сказал, что в час, потому что одна и та же перевозка в зависимости от времени суток может занять разное количество
1: давайте
2: времени.
1: Какой-нибудь простой пример, чтобы было
2: простейший. Слушайте, средняя стоимость перевозки по городу, она в районе, так скажем, 5500 7 тысяч, вот так я скажу. Да, то есть в зависимости от расстояния. Где-то ближе, где-то дальше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

she just gonna feel so right. Yeah.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а прошедшая неделя была насыщенной во всех смыслах этого слова. Напомню, что на выходных прошел один из самых крупных рок-фестивалей, на котором собирается огромное количество мотоциклистов. Я, конечно, имею в виду Штоль, который, как обычно, собрал под лугой людей, любящих рок-музыку и стремящихся отдохнуть по полной. А как верно подметил постоянно ведущий Штоля Дмитрий Колумбус, это фестиваль, где никто никому не мешает отдыхать и жить спокойно. Собственно, так оно и было. Душевно и с размахом. А вот в воскресенье на Егоре Драйв прошел Кубок Санкт-Петербурга по мото-джимхане. И надо сказать, что Кубок собрал более 70 участников с разных регионов и прошел просто на ура. Многие участники смогли повысить свой класс, и в целом соревнования прошли в дружеской атмосфере, привлекая все больше мотоциклистов и новичков, что, безусловно, лично меня радует. Ну а что касается погоды на грядущей неделе, то на буднях ожидается переменная облачность и несколько дождливых дней, а температура воздуха в среднем составит около 18-19 градусов тепла. В общем, покататься получится однозначно и без сильной жары, я надеюсь, в которой ездить не очень-то комфортно. Впрочем, это все прогнозы синоптиков, а как оно будет на самом деле, мы и так скоро узнаем. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 24 июня в среду, как обычно, состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае подозрительно плохой погоды, следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, впрочем, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который, конечно, проедет весь маршрут до конца. С 26 по 28 июня в Псковской области в деревне Устье на берегу Чудского озера пройдет 5-й юбилейный ежегодный международный фестиваль «Busters Fest». Вас ждет потрясающая фееричная программа от мастеров своего дела. Каждый год они радуют и поражают нас новым шоу. В этом году нас ждет потрясающий рок-концерт, конкурсы, развлечения, огромное количество анимационных и интерактивных зон, дискотека и многое другое. Ну а на территории фестиваля к вашим услугам полноценное питание, галлоны пенных напитков, охраняемая парковка для мотоциклов и авто, туалеты, сувенирные лавки, номерной фонд, коттеджи, баня и многое-многое другое для комфортного отдыха. Отдельно отмечу, что праздник дружеский, семейный, поэтому приезжать можно и нужно всей семьей. Ну а начнется фестиваль в 18:00 в пятницу. 27 июня в субботу на территории петербургского мотоцентра MC38 по адресу Рощинская улица 38 состоится Extreme Show Evolution. Экстрим, музыка и мощная энергия мотокультуры. Нас ждет день, наполненный адреналином и яркими эмоциями. Стантрайдинг-шоу, мини-фристайл, джимхана-шоу, багги-шоу, мотошар смелости, энергичные диджей-сеты и программа для всей семьи. Лучшие райдеры, зрелищные выступления и атмосфера настоящего мотопраздника соберутся на одной площадке. Я уверен, это событие понравится не только мотоциклистам, но и всем любителям экстрима, музыки и активного отдыха. Ну а начало шоу запланировано на 16:00. Билеты уже в продаже. С 27 по 28 июня в поселке имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти состоится рок-фестиваль «Сердце столицы» от организатора «Рок-клуб СПБ». За два дня рок-фестиваля выступит более 20 рок-групп. Обозначение фестиваля «Столица философия нашей любви». Сердце – это то, чем она жива, и мы – маленькие части этого огромного сердца, которое бьется через наши дела в выборе творчества. Думаю, на этом фестивале каждый найдет что-то себе по вкусу. Ну и, конечно, откроет для себя новые группы. Ну а начало фестиваля запланировано на 13:00 в субботу. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 26 июня в пятницу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт «Rammstein Tribute». Нам обещают мощную шоу-программу с большим количеством спецэффектов. Четверка диких парней снова разнесет клуб, ну, в переносном смысле, конечно. Ведь им удается невероятно точно передать всю силу и интенсивность оригинального звучания культовых «Rammstein». Двухчасовое шоу, наполненное спецэффектами, пробирающим звуком, зарядом тестостерона и харизматичной безнравственностью. Бессмертные хиты культовой группы под тяжелые гитарные рифы и глубокий вокал солиста зададут вам невероятную эмоциональную встряску и порвут танцпол. Уверен,

0: Напомню, что группа существует с 1998 года, и за это время у нее появились множество поклонников, в том числе, кстати, и среди моих знакомых. Сама группа выделяется глубокой искренностью, интимной лирикой фронтмена Макса Иванова и необычным для русского рока звучанием с использованием струнных инструментов. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и конечно, как обычно, напомню, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: сервис и продажи.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай... По поводу продаж, это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие, о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов, продажа, сервис.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 396 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 28 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. Не стой под стрелой.
5: Хроники путешествий.
6: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня и я, Наталья Луковникова. Сегодня рассказ пойдет снова о дотах линии Маннергейма, ибо много их осталось в наших лесах. Итак, узел обороны Ле сооружен в период 1920-1924 годов и расположен в 2 километрах юго-восточнее железнодорожной станции, которая сейчас называется Лейпясуо, а в финские времена она называлась Эйюряпя, а до 1917 года, то есть до момента независимости Финляндии, Голицыно. И включал этот узел в себя 5 однообразурных дотов фронтального огня, которые простреливали местность вдоль железнодорожного полотна. В 1937-1939 годах укрепленный узел был дополнен 2 дотами миллионного типа с броневыми казематами на северном берегу реки Перон-Йоке. Ныне это река Перовка в непосредственной близости от железной дороги. Это доты Ле-6 и Ле-7. Дот Ле-6, дот фронтального огня миллионного типа с одним бронированным казематом и подземной казармой. Огнем он прикрывал подходы к реке. Каземат и казарма были соединены между собой коридором. В качестве фронтальных стен казематов использовался пакет из 7 сблоченных стальных листов толщиной 60-70 мм каждый. В ходе Зимней войны дот был захвачен после длительного артобстрела из орудия 152-миллиметрового прямой наводкой со стороны железной дороги с расстояния 100-150 метров и был взорван советскими саперами уже после окончания боевых действий летом 1940-го. Говорят, что частично сохранились внутренние помещения и коридор, можно туда как-то заползти, но мне не очень захотелось. Дот Ле-7, дот фронтального и фланкирующего пулеметного огня с 2 бронированными казематами и обширной подземной казармой. Он огнем прикрывал подходы к доту Ле-6 и реке и конструктивно похож на Ле-6. Имел каземат фланкирующего огня и меньший по размеру каземат фронтального огня. По некоторым данным всего было 3 каземата. Боевые казематы были закрыты бронеплитами и имелось бетонное убежище казарма. И также для его строительства и именно для стен использовали пакеты сблоченных стальных листов. Он был взорван советскими саперами уже после окончания боевых действий, тоже летом 1940 года. Доты находятся на расстоянии друг от друга около 150 метров с разных сторон лесной тропинки, которая туда ведет. Соответственно, чтобы пройти к правому доту, нужно присмотреться, и в лес будет протоптана такая тропка, по которой вы точно до него дойдете, если будете его держаться. Говорят, по легенде, между ними, между дотами, был подземный переход, но якобы сейчас он разрушен, не знаю, насколько это вообще можно проверить. Чтобы туда заехать, нужно ехать по лесной дорожке, очень-очень красивой, вообще абсолютно в лесу, но, в принципе, ничего страшного на на этой дорожке нет, она вполне себе проезжаема. Единственное, что я вам рекомендую, не останавливаться и ехать прямо до тупика, потому что за ДОТа уже дальше к железной дороге проезда нет, дорога перекрыта, то есть, собственно говоря, там площадка для парковки. Это вам там вы точно хорошо расположитесь. Там площадка для парковки. Это вам там вы точно хорошо расположитесь и осмотрите и первый ДОТ, и второй. Ну и, может быть, в грибное время за

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В большинстве стран сегодня проходит какой-нибудь праздник, связанный с днем летнего солнцестояния. И, конечно, именинниками будут чувствовать себя в разных странах Иоганны, Джона, Иваны, Яны, Юханнусы, Юсси, словом, все тезки Иоанна Крестителя, в честь которого и назван этот первоначально языческий праздник, ставший позже христианским. По старой легенде, Иоанн родился на полгода раньше Христа, то есть 24 июня. Например, в Финляндии этот праздник организованно уже проводился в 1316 году. После прыжков через костер и посещения бани начинается застолье, в меню которого обязательно присутствует квас, пиво, вареная колбаса, поджаренная на костре или гриле. В виде исключений из правил, когда по торжественным дням финский флаг поднимают с восходом солнца и спускают на закате, в эту ночь полотнище развивается на флагштоках до самого утра. А вот на моей родине, в Латвии, по традиции всем янисам в этот день преподносят венки из дубовых веток. Праздник переливается огнями костров, звенит песнями и дышит страстью летней любви в скоротечную ночь. Между прочим, примерно так же он традиционно праздновался и в северной части России. Даже в далеком Сингапуре, лежащем на самом экваторе, в этот день празднуют переход солнца из северного полушария в южное и поют, и пляшут, улыбаются и машут. Хорошего вам праздника! Всего доброго! Оставайтесь вместе с нами! Best Radio.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А бывает, Анна, что приезжает какой-то мотоцикл такой пожилой, и вы так выходите, посмотрели, говорите: не, парень, вот это мы вот точно не берем. Не будем, так сказать, вот этим портить ауру нашего замечательного сервиса. Да.
2: Такой практики, по крайней мере, здесь у меня еще не было, но я со своей стороны скажу, что нет старых и плохих мотоциклов. Любой мотоцикл, как клиент, достоин внимания. Поэтому есть недообслуженные, недопонятые,
3: недолюбленные.
2: Вот в чем еще большая фишка женского, честно говоря, мотосервиса. Мы принимаем не только женщин. Женщинам мы отучаем бояться, потому что они не всегда могут мужчинам рассказать, потому что не хотят казаться слабыми.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А у вас мальчишки в подчинении? Или по-разному?
2: Ну, если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр...
1: так сказать. Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается
2: под... Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
1: То есть вы самостоятельно не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт?
3: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй.
2: Ну, все возможно. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Если надо, да, конечно, но я лично все проверяю.
1: Но здесь большая проблема чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, ну, в большинстве случаев, возьмется за что-то, ну, прямо вот совсем такое.
2: Нет,
1: вот.
2: Руки нет? По локоть в масле, все нормально, можно.
1: Это редкие, видимо, очень женщины, наверное, да?
2: Но мы особой породы, мото-женщины.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Скейтинг парк». Категория 6+.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
4: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
6: день. Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка Скототуризм.
9: Да и я, Шанин.
10: Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Поближе Лев из Болгарии.
13: С вами Олег Капхай.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
16: А дальше,
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
17: Моторадио.

0: Москва.
1: Мото Москва представляет
2: новости автомото мира.
3: Привет, друзья! На волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Первое и главное, ну, лично для меня новость, это то, что у нас наконец-таки установилась более-менее приличная погода, и наконец-то мы провели день мотоциклистки. Если что, проводится он обычно в первые выходные мая, и несколько лет назад именно так и происходило. Но из-за погоды мы начали его потихонечку смещать. Напоминаю, что проводится день мотоциклистки клубом Wings FMC и Мото Москвой. Состоит он из традиционных таких элементов. В первую очередь мы собираемся, у нас фотосессия с профессиональными и любительскими фотографами. Потом мы едем великолепной колонной из точки А в точку Б, и на точке Б у нас уже происходит мероприятие. В этот раз точкой Б стала гостеприимно открывшая свои двери для праздника Формула X, где и произошли все наши мероприятия. Выступления музыкантов, конкурсы, зона еды, зона развлечений, наша традиционная практическая джимхана и даже зона обучения вождению на мотоцикле. Получился небольшой мини-фестиваль. Хочу заметить, что день мотоциклистки с каждым годом становится все больше и больше, крупнее и крупнее. Если в первый раз в нем приняло участие буквально несколько десятков девчонок, то сейчас мероприятие уже стало достаточно крупным. Так что можно сказать, что традицию мы продолжаем, и все идет своим чередом. А между тем, в воскресенье на Роще памяти состоялось мероприятие по оказанию первой медицинской помощи. Можно было прям на натуральных макетах, которых звали, например, Даня Пионер, я имею в виду как раз на живых прямо людях, абсолютно реалистично оказывать первую помощь. Мероприятие даже сделали 18+, потому что натуральность грима могла бы испугать детей. Так что следите за нашими анонсами и приезжайте на различные праздники, мероприятия. Они бывают развлекательные, познавательные и даже социально ответственные. Такие, как, например, донорство или поездка в детский дом. Ну, а теперь о наболевшем. Друзья, я вам докладываю. Я вчера искал бензин изо всех сил, и, к сожалению, эта проблема действительно существует. Бензин с заправок пропал. Мы все знаем, почему пропадает бензин с заправок, но ситуация, когда ты едешь по МКАДу, и действительно нету привычного 95-го бензина, и ты вынужден в свой мотоцикл заливать 92-й, ну, дизель же не зальешь, конечно, шокирующая. Однако могу сказать, что я нашел требуемый бензин и даже сотый в наличии. Правда, очередь была машин 20, но на мотоцикле я ее объехал. А теперь угадайте, где расположена та самая искомая заправка «Лукойл». Да, вы правильно предположили. Она расположена на Рублево-Успенском шоссе, на той самой элитной трассе. Роллс-Ройсы, Бентли, Рейндж-Роверы и наши простые сограждане, такие как мы с вами, на обычных автомобилях, которые поймали эту каплю бензина и просто знают, где расположена эта заправка. Дело в том, что она не видна с трассы, не видна с дороги. Если знаешь, что эта заправка там стоит, значит, туда можешь заехать и заправиться, что я, собственно говоря, и сделал. Не хотелось бы наводить панику, но, между прочим, власти тихонечко озвучили то, что количество евро в бензине уменьшится. А именно, был у нас евро 5, а сейчас станет евро 3. Кстати, кто знаток, расскажите мне, чем они действительно отличаются. Ко мне приехал друг, работающий в сфере пластической медицины. И он рассказал, что его клиенты массово жалуются на то, что автомобили китайского, кстати, в том числе производства, сваливаются в ошибку из-за качества топлива. То есть некоторые из них вообще закирпичились. Люди привычно заправляют 95-й бензин, а он уже не того качества. Но на самом деле я бы для наших молодых слушателей хотел бы провести небольшой экскурс. Дело в том, что Россия всегда была страной с не очень качественным топливом. Даже бытовало такое мнение, что на нашем бензине моторы там долго не ходят. Или, например, любили Тойоту за то, что в кавычках она переваривает российский бензин. И именно за это же самое страдали владельцы каких-то спортивных высокоскоростных автомобилей. Использовали присадки. Нельзя было содержать дорогостоящий автомобиль и не мучиться постоянно с проблемами, которые назывались, ну, это и у нас топливо плохое, это из-за нашего топлива. Дизельные автомобили на нашем бензине, особенно если мы говорили о турбодизельных, о высоко таких вот технологичных, ломались, и поэтому люди старались использовать что-то более архаичное. Именно поэтому огромную популярность в России имели, по моим данным, автомобили с крупнокубатурными, но не очень форсированными двигателями. То есть атмосферники и прочие такие вот движки, имеющие конструкцию, применимую для низкокачественного топлива, назовем его так. Ну, в общем, я думаю, что мы возвращаемся сейчас, надеюсь, временно, в точно такую же ситуацию. Объективно не знаю, что делать, но я вам скажу честно. Я пошел один раз, уже был на тренировке по моноколесу. Потому что мне кажется, что если у нас появляется проблема с бензином, то рулить начинают электрические транспортные средства. Ну, казалось бы, везде источником все равно являются какие-то продукты переработки нефти. В Москве, например, электроэнергия, насколько мне известно, напрямую завязана на газ. То есть мы сжигаем газ и получаем электроэнергию на теплоэлектростанциях и на подобных каких-то вот предприятиях. У них трубы, я небольшой специалист в этих трубах, но трубы смотрят вверх, из них идет дым, ну, соответственно, что-то сжигается, и получаются наши с вами электроэнергетические киловатты. Но электроэнергия, скорее всего, будет, ведь у нас проблемы именно с бензином, поэтому я думаю, что самое время озадачиться покупкой электротранспорта. Ну и, соответственно, задумался я о моноколесе. Вот помните, буквально 2 недели назад я воевал, практически считал, что нужно убрать симы электрические вот эти вот из городов, в первую очередь начать с курьерских велосипедов, продолжить всеми этими моноколесами и, конечно, даже шеринговыми самокатами, а по факту мы никогда не можем предугадать, что будет завтра. И вот сейчас наступает тот момент, когда без проблем передвигаться по городу будут именно автомобили, которые ездят по принципу сжигания электроэнергии. Думаю, что этот кризис мы преодолеем гораздо раньше, чем действительно мы сможем перейти принципиально на электрическую тягу. Но звоночек есть. Не уверен, что, вот как говорят, электроавтомобили более безопасны глобально для планеты. По моему мнению, весь процесс производства этих батарей и процесс утилизации этих батарей не менее опасен, чем сжигание соответствующего количества углеводородов. Но тут уже пусть специалисты меряют. А на дорогах действительно тише, в городах действительно чище. И я видел, что есть принципиальная разница, когда автобус извергает из себя клубы черного дыма, и когда автобус абсолютно бесшумно и чистенько проезжает от остановки к остановке. Я имею в виду сейчас электробусы. То есть в глобальном смысле вред природе остается плюс-минус такой же, но локально городам от этого чище и лучше дышится. Ну а теперь традиционно побубню в адрес наших любимых мотобратьев-мотоциклистов. Друзья, сейчас фактически прошел первый месяц того самого вот мотосезончика, который начался где-то в второй половине мая. И сейчас то самое время, когда появляется уверенность в своих силах, и на этот срок приходится самое большое количество мотоаварий. Друзья, мы только начали сезон. Только-только начали кататься. Я обращаюсь ко всем. Не забывайте, пожалуйста, про основные правила безопасности, про то, что нет никакого водители привыкли, водители не привыкли. Есть только мотоциклист, который проехал по этому месту до вас. У водителей автомобилей, к сожалению, память как у рыбки. Поэтому будьте аккуратнее, будьте внимательнее, берегите себя и помните, что вся уверенность, которая есть у вас в голове, она на самом деле временная. Это иллюзия. Никто из нас не застрахован от курьера на электровелосипеде, который пересекает дорогу в каком-то рандомном месте. Никто не застрахован от таксиста, который решит развернуться через двойную сплошную. Поэтому носите экип, не гоняйте. И самое главное, Цените каждую минуту, проведенную вместе с мотобратьями. Я уже не говорю о родных, близких, коллегах, друзьях. С мотобратьями будьте добрее друг другу, и это вам вернется сторицей, потому что каждая счастливая минута будет вспоминаться многократно, а каждая минута грусти будет отравлять даже бочку меда. Друзья, на волнах Моторадио с вами был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы.
1: Говорит Москва. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Можно ли говорить, что от года в год аудитория как-то меняется? Ну, скажем, все больше и больше людей приезжает из каких-то далеких мест, прослышав про фестиваль. Что больше и больше горожан. Или, наоборот, может быть, меньше горожан, потому что они поняли уже за первые там, несколько разов, что это шумное дело, и там все дорого. Например, я вот фантазирую. Как вот это вот эти 40 тысяч, как они меняются, вибрируют? Что происходит с публикой?
2: Но первые фестивали, они были, наверное, так на 80% мотоциклетные. Потому что мотоциклисты знали нашу команду, они в нее верили. У нас даже был очень курьезный случай, когда в 21 году мы объявили о начале фестиваля в июле месяце. Из-за пандемийных условий его отменили. И мы вынуждены были его перенести. Мы его переносим, а люди сказали... А мы уже взяли билет, да, взяли отпуска, да. И неожиданно к нам приезжает 400 человек. Что делать? И мы сели и продумали, мы сделаем все по закону. Мы не будем собирать массовых мероприятий. Сидеть в ресторане? Возможно. Никто не запрещает. Проехать парадом, соблюдая правила дорожного движения, тоже никто не запрещает. Поэтому мы эти два дня... провели фактически в фестивальном режиме. И тогда представители клуба Harley Davidson Club Russia говорят, Игорь, так это же нулевой фестиваль.
1: Ага. Да.
2: И они присвоили, они попросили нас. Мы сделали значки с нулевым фестивалем.
1: Корневой.
2: Да, и в сентябре мы подарили всем ребятам, кто приезжал. Вот. Поэтому и первый фестиваль в сентябре, они были мотоциклетные на 80%.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Классика. Your lifestyle.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Но есть такой флёр такой небольшой, что я думаю, что это вытекает из того, что вы забрендированы здорово. Ну вот публика, может быть, кто смотрел предыдущие эфиры, видели замечательную Виолетту, жену Константина, очень красивая женщина. Она дизайнер, она нарисовала вот этот вот, то, что у вас на груди, вот эту точку Б. И
2: брелок, и вот этого человека,
1: и брелоки, да? Да-да-да. И, может быть, это как-то, знаете, люди думают, нифига себе, у них там автобус такой красивый, там раскрашенный, и они ходят все в футболках, кепках там и во всем таком бренде, наверное, вложили кучу денег, значит, будут на мне любимым это все дело.
2: Ну, то, что все забрендировано, красиво и так далее, это безусловно, да, в этом была цель, потому что это привлекает внимание клиента, да, люди обращают внимание на фургон, смотрят, что это, видят, ага, мотоэвакуация, может, сегодня это не надо, завтра это может понадобиться, там, что-то куда-то перевезти. То, если возвращаться к вопросу, что многие считают, что мы не бюджетные, я повторюсь, с точки зрения вложений, безусловно, вложения в наши фургоны, они, ну, они достаточно колоссальные. Но тут я бы сделал акцент не на внешнем виде, а на внутреннем обустройстве. То есть мы акцент делали и делаем до сих пор на том, чтобы перевозка техники наших клиентов проходила в максимально безопасных и надежных условиях.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете. Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: Моторадио. Жизнь в движении.
1: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
6: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
5: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами.
7: Мы

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Друзья, в эфире Моторадио, микрофон Роман Герасимов. И в этом выпуске мы подводим, ну, такие, знаете, эмоциональные итоги 30-й Ланги Трофи. Без хронометража по дням, без протоколов, без победителей. Зато живыми впечатлениями из лагерей, из болот, из каменных триалов и ночных ориентирований. Это история о том, как за 30 сезонов фестивались просто гонки вокруг, даже не гонки, а путешествия вокруг Ладожского озера превратился в целый мир со своими героями, со своими традициями и семейными легендами. Мы говорим не про лебедки или доктора, а про людей. Про дружбу и взаимовыручку по колено в грязи, про детей, которые выросли в ладожских лагерях и теперь сами уже ведут гонку. Про чувство пустоты и тихой радости, когда большой праздник заканчивается, но внутри уже зреет мысль. В следующем году надо вернуться. И если вы хотя бы раз мечтали оказаться на Ладоге, этот выпуск поможет понять, за что же ее любят те, кто приезжает сюда снова и снова. Отгремело, отжужжало, отревело 30-е Ладога Трофи. Как ожидалось, это было, ну что сказать, грандиозно, и вместе с тем так же душевно, как и, в общем, в любую другую, не юбилейную Ладогу. В этот раз, помимо привычных внедорожных кровеческих приключений на автомобилях, вездеходах, квадроциклах, мотоциклах, мы снимали много интервью с людьми. Потому что, на самом деле, вся эта история от начала до сегодняшнего дня, как ни странно, не про машины. И не про бездорожье, технические особенности строения, какой-нибудь там проходимой техники. Она про людей. Про борьбу и дружбу, про верность в самых тяжелых обстоятельствах и взаимопомощь, про уникальную атмосферу, которая выделяет Ладогу из сотен ежегодно проводимых мероприятий похожей тематики. Это тот неуловимый секретный ингредиент блюда, который вот уже 30 лет, с одной стороны, не могут разгадать и повторить, а с другой стороны, по сути, рецепт, который написан крупными буквами на всей истории фестиваля. Ладога у каждого своя. Для кого-то это старт у Исаки и чувство, когда ты впервые выезжаешь на подиум подаваться из зрителей. В голове только одна мысль. Главное не заглохнуть на подиуме, главное не промахнуться мимо него. Для кого-то это первый настоящий оффроуд в жизни, когда на смену каким-то красивым городским фото в телефоне приходят кадры, где машина там застряла, штурман в воде, где-то рядом жужжит лебедка и какой-то незнакомый экипаж раскладывает свой трос, чтобы помочь. А для кого-то это лагеря, дети, которые засыпают под шум дизелей и генераторов кофе на рассвете у поляны, где еще вчера кипела такая жизнь в центре лагеря, и долгие разговоры у костра, у техники, о маршрутах и внезапно даже о смысле жизни. А для местных жителей Ладога тоже своя. Это та самая неделя в году, когда по их деревне проезжают странные грязные караваны, потом возвращаются с улыбками, благодарностями за то, что подсказали дорогу, не надо, к маяку, музею или к старой кирхе. За 30 сезонов выросло целое поколение людей, для которых Ладога – это часть семейной истории. Те, кого раньше привозили в детском кресле, носили на руках, там, чтобы они просто посмотрели на большие грязные машины, сегодня они уже ставят печати на административных проверках, ведут брифинги, выходят на трассу в составе судейских постов и даже сами строят бывшие автомобили. В одной очереди на техкоме легко встретить как легенд, который помнит первые Ладоги с тросом через плечо, с бумажной карточным тросом, еще металлическим, с бумажной картой, и уже ребят, для которых навигатор в телефоне – это такой же привычный инструмент, как у когда-то у старших был, наверное, компас. И все они одинаково волнуются перед стартом, одинаково ругаются на сложные трассы, и одинаково улыбаются вечером, когда понимают, ну да, сегодня было тяжело, но ведь именно за этим мы сюда и ехали. В этом юбилейном сезоне Ладога снова была про контрасты. Днем такая серьезная работа по преодолению препятствий, готовных архитекторами трассы, ночью там, разговор у костра, запах дыма, бензина, мокрой хвои, суп из полевой кухни, фонарики между машинами, ночные ремонты. Утром кто-то уходит на сложный спортивный участок, где решают секунды и точность навигации, кто-то на туристический маршрут, к тем же маякам, храмам, музеям, чтобы вспомнить, что вообще вокруг этих внедорожных трасс знаменитых есть еще и великая, большая, живая история. В этом году на Ладоге было наверное, особенно много эмоций. Кто-то шел за результатом, за строчкой в протоколе, за мечтой наконец-то взять заветный кубок, а кто-то приезжал просто для себя. Например, показать детям, где папа проводит начало лета, или наконец-то проверить, что может машина, которую строили долгими зимними вечерами. Были, конечно, разные истории. Были истории, когда техника сдавалась раньше людей, когда там ночью в лагерь привозили на жесткой сцепке машину, а экипаж, вытирая грязь с лица, спокойно говорил: да, ничего, железо починим, главное, сами целы. А были истории, наоборот, когда люди, казалось бы, уже были на пределе, и вдруг неожиданно находились в себе силы продолжить. Доставали по лагерю нужные запчасти, просили соседей помочь сваркой, а утром снова выходили на старт. И, конечно, отдельная магия и приятная радость и мое впечатление от этой Ладоги, это, конечно, радость и мое впечатление от этой Ладоги, это, конечно, взаимовыручка. Никто не остается один, если рядом кто-то проезжает, всегда

0: Покрова. Маршруты, конечно же, которые остаются в памяти как отдельные герои. Песчаные карьеры, заболоченные леса с поваленными деревьями, какие-то каналы, в общем, мелиорационные, по которым машина, в общем, передвигается как по реке, по узкому коридору воды, скальные подъемы, где там мотоциклисты очень впечатляющие карабкаются наверх, цепляясь за каждую неровность, и, в общем, такой каменный триал, где автомобили становятся тяжелые, такие большие, становятся неожиданно изящными и такими, знаете, гуттаперчевыми. Но если отбросить все технические детали, остается, конечно, самое главное чувство, что Ладога — это большой праздник. Большой праздник, который каждый проживает по-своему. Кто-то через борьбу за секунды и места в зачете. Кто-то через километры дорог, где вместо грязи главное вид из окна и история, которую тебе рассказывают местные жители в маленьком музее. А кто-то через работу, судьи, медики, волонтеры, ну даже пресс-служба, к которой я отношусь, наша кухня знаменитая, кулинар-трофи. И все мы видим чаще всего меньше видов, зато мы, наверное, лучше всех знаем, как выглядит Ладога изнутри. И всем нам, и участникам, и организаторам в конце фестиваля, конечно, одинаково трудно уезжать. Юбилейный сезон, он на самом деле не стал каким-то другим. Он просто очень ясно показал, зачем люди сюда возвращаются. За ощущением, что здесь тебя всегда ждут. Что здесь можно быть собой, с грязным по пояс штурманом, с неидеальной машиной, с ошибками в легенде, с нерешенными личными вопросами, которые ты увозишь с собой в лес, и почему-то легче решать их, противостоя трудностям. За тем, что в обычной жизни редко встретишь. Такая честная усталость, честная радость, честные отношения, которые проверены не офисом, не соцсетями, а реальным делом, и где надо вместе пройти все приключения. Но потом, как и все в этой жизни, все заканчивается. Выключаются генераторы, сматываются удлинители, складываются флаги, баннеры, палатки. И на месте большого шумного лагеря остается большая, чистая и такая очень одинокая поляна. Как будто бы ничего и не было. У кого-то впереди несколько часов до дома, у кому-то несколько тысяч километров в пути, и почти у каждого в голове уже крутится один и тот же внутренний диалог. Да, в следующем году, наверное, надо получше подготовить машину, или, может быть, поехать в другой зачет, или вообще приехать волонтером. 30-я Ладога Трофи закончилась, и в этом есть немного грусти, как в таком в последнем нехорошего фестиваля, когда ты понимаешь, что самое яркое уже позади. Но Ладога умеет оставлять после себя не пустоту, а такое, знаете, мягкое послевкусие. Запах костра в одежде, пыль на рюкзаке, небольшие синяки на руках там от леса, фотографии в телефоне, которые неожиданно важнее любых кубков. И самое страшное происходит обычно где-то в середине осени, когда ты открываешь одну такую фотографию, проводишь пальцем по экрану и ловишь себя на мысли: ну все, кажется, я уже соскучился, надо ехать еще раз. Пока есть люди, которые так думают, Ладога не заканчивается. Она просто на время уходит, чтобы через год снова отгреметь, отжужжать и отреветь уже в 31-й раз. А на сегодня у меня все. Мы слушали передачу «Офро для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Вы это... Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Уже такой грязный.
1: Чуть-чуть.
2: Смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В большинстве стран сегодня проходит какой-нибудь праздник, связанный с днем летнего солнцестояния. И, конечно, именинниками будут чувствовать себя в разных странах Иоганны, Джона, Иваны, Яны, Юханнусы, Юсси, словом, все тезки Иоанна Крестителя, в честь которого и назван этот первоначально языческий праздник, ставший позже христианским. По старой легенде, Иоанн родился на полгода раньше Христа, то есть 24 июня. Например, в Финляндии этот праздник организованно уже проводился в 1316 году. После прыжков через костер и посещения бани начинается застолье, в меню которого обязательно присутствует квас, пиво, вареная колбаса, поджаренная на костре или гриле. В виде исключений из правил, когда по торжественным дням финский флаг поднимают с восходом солнца и спускают на закате, в эту ночь полотнище развивается на флагштоках до самого утра. А вот на моей родине, в Латвии, по традиции всем янисам в этот день преподносят венки из дубовых веток. Праздник переливается огнями костров, звенит песнями и дышит страстью летней любви в скоротечную ночь. Между прочим, примерно так же он традиционно праздновался и в северной части России. Даже в далеком Сингапуре, лежащем на самом экваторе, в этот день празднуют переход солнца из северного полушария в южное и поют, и пляшут, улыбаются и машут. Хорошего вам праздника! Всего доброго! Оставайтесь вместе с нами! Blues Radio.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. На втором месте, я думаю, это, скорее всего, будет апрель-май. Вот как сейчас вот у нас гремит, это пипец. А на прошлой неделе, вот, которая только что прошла, была прямо вот тоже очень интересная. А просадка в июле начинается. Июль вообще обычно пустой месяц.
1: То есть все уже определились со своим байком, уже все там уехали в путешествие, уже вот не до этого сейчас.
2: Да, верно. Ну, смотри, кто получил свежие права, вот он уже начал кататься. Те, кто хотели поменяться, там, поменять класс, уже тоже это сделали. Все катаются, дальше понимают, что сезон откатали там в августе, и понимают, что мотоцикл им не подошел, ни размер, ни кубатура, там еще что-то, или выдаст из этого мотоцикла, и они начинают где-то с августа опять покупать мотоцикл и быстро свой пытаться продать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 396 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 28 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
6: Ждем всех!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: Всем доброго дня. Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин. Я приветствую наших замечательных сегодняшних гостей. Мария Фабия, директор салона Артмото Гараж. Мария, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: И замечательный Никита Санько, старший менеджер по продажам этого же самого салона. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Саньков.
0: Саньков, прошу прощения, да. Вы работаете под женским началом. Тяжелая доля. Об этом мы сегодня отдельно поговорим. И сразу говорю, что сочувствуем.
1: Это я. Неправильно делаете.
0: Мария, почему сегодня выбрана такая тема кросс-эндуро в вашем салоне? Это что обозначает заголовок?
1: В прошлом нашем интервью с вами я говорила, что к нашей команде присоединился Никита. Вот он как раз и есть.
0: Симпатичный, да?
1: Да, очень даже. Так что, девочки, приходите к нам еще больше. Вот, и Никита у нас как раз отвечает за направление кросс-эндуро преимущественно.
0: Тогда, Никита, вам вопрос. Нам, людям, не очень близким к мотоциклу и к ручке газа, что такое кросс-эндуро? Можете энциклопедически ответить? Ну, только не до 3 часа. Да,
2: да, энциклопедически, наверное, не буду, потому что как раз проще всего ответить, когда человек не близок к этой теме, более простыми фразами. Это история для тех, кто любит не просто кататься на мотоцикле, кто любит съезжать с дороги и рубиться прямо вот в грязи, страдать. И вот это вот все, что любят мотоциклисты
0: это
2: этого
0: эндуро.
2: Формата.
0: Это эндуро. А кросс тогда что?
2: Кросс это уже более спортивное направление. Эндуро это возможность съезда с асфальта. Кросс это уже прям рубилово на постоянной основе.
1: За медальки.
0: Ну а почему совмещается? Кросс-эндуро это некая помесь, да, получается, двух направлений. То есть, а есть просто кросс без эндуро?
2: Да, конечно. Конечно.
0: А это что?
2: Ну, если говорить про мотоциклы, визуально этот мотоцикл, по сути дела, ничем особо отличаться не будет, за исключением того, что на нем полностью отсутствуют световые приборы. И он чаще всего с прогрессией. Прогрессия это такая, это замена заднему амортизатору, скажем, такое изменение.
0: То есть, когда ты купил на аукционе в Америке мотоцикл, его разворовали негры по дороге, да? Привезли как раз вот как вы описываете, сзади все поменяли, не то поставили, никаких ни фар, ничего нету. Это вот это кросс.
2: Типа того.
0: Ну, давайте тогда поймем, почему у нас идет привязка кросс-эндуро, мотоциклы и салон. Салон продает такую технику?
2: Все верно, мы представляем два бренда на данный момент. Это Guru Enduro и Oxa Motors. Смотрите, на самом деле на рынке китайских эндуро, кросс, есть некоторое количество там, ну, таких себе брендов, которые делают некачественную продукцию. Мы выбрали, наверное, по нашему мнению, лучших. И более того, мы хотим отвечать за качество. Соответственно, когда мотоциклы приходят к нам, мы их полностью разбираем и собираем заново, чтобы понимать, за что мы отвечаем.
0: Подождите, значит, приходит новый мотоцикл в коробке, да, вот такой гробик этот вот,
2: да.
0: То есть неправильно говорю, ящик.
2: Да.
0: И там он что, в собранном виде приходит, или они часто приходят?
2: Нет, вот они частично собранные, но собранные на заводе, ну, скажем так...
0: Как попало.
2: Как попало, да.
0: Все, понял.
2: Наша задача перебрать его заново и сделать так, чтобы все узлы были надежными, чтобы у человека ничего там по дороге не отвалилось и все было в порядке.
0: Но для этого надо, наверное, проверить собранное. То есть вы выезжаете, даете быстрый такой круг по всем набережным обводного канала до порта и обратно. И
1: накатываем.
0: Говорит, ну, это все нормально. Хороший, да? Но или как? Это уже получается с пробегом.
2: Очень-очень-очень хочется на самом деле делать это самому, но мы это оставляем уже на совести будущего владельца. Наша задача сделать так, чтобы человек сел и поехал. Наверное, это то вот ощущение, которое, когда ты покупаешь новый автомобиль, новый мотоцикл, неважно, очень важно вот это ощущение, ты сел и поехал. Тебе
0: прямо
2: ничего
0: сейчас,
2: делать
0: Павел
2: не надо.
0: Прямо сейчас как Павел Кобяк, небезызвестный, и его бренд, да, сел и поехал. Окей, ладно, а есть какие-то среди этих кросс-эндуро, какие-то прямо вот такие вот Porsche, там что-то вот очень такое брендовое, крутое, дорогое?
2: Конечно.
0: Расскажите.
2: Конечно. Ну, наверное, самый топ-бренд в этом мире это КТМ. Ну, это тройка. КТМ, ГазГаз, Хусварна. По сути дела, это один и тот же бренд.
0: Можно
2: просто...
0: ГАЗ кто?
2: ГазГаз.
0: Это Газпром, что?
2: ГазГаз.
0: Это прямо вот, это тоже производитель, да?
2: Да, все верно, все верно. Это производитель. КТМ, ГазГаз и Хусварна. Это австрийский производитель.
0: Последнее слово слышал.
2: Да, это австрийский производитель. Да, многие слышали последнее название, потому что у кого-то есть пила на даче, по-любому Хусварна.
0: Да, да, да.
2: Но помимо всего этого, они производят очень крутые мотоциклы.
0: Слушайте, а эта техника вообще насколько надежная? Можно такой мотоцикл покупать и ездить всю жизнь на нем, и он прямо не ломается? Или он, так как он подвергается тяжелым нагрузкам, то это на сезон и выкидываешь?
2: Нет, немножко все не так устроено. У этих мотоциклов обслуживание идет по моточасам. И, по сути дела, все, что навешано на этот мотоцикл, не считая рамы и моторы, это расходники. Народ рубится так, что ломают ручки, ломают рычаги, все на свете, там гнут колеса, и счастливые там доезжают до финиша, и мотоцикл уезжает в мастерскую перебираться.
0: А вот вы говорите, люди рубятся, это какая-то отдельная прямо такая есть каста людей, которые любят вот так истязать себя?
2: Да, конечно, да? Конечно, это же спорт.
1: Представляете, нам с вами не понять.
2: Это же спорт, это спорт, и очень серьезные, на самом деле, это невероятные физические нагрузки для тех, кто думает, что он ездит на мотоцикле гражданском, и он вот взял, сел на эндуро, и тут он везде поедет, это не так работает.
0: Ну, это я здесь соглашусь. У нас много довольно-таки людей в эфире рассказывали о том, что они всю жизнь видят эти эндуро там мимо, там проезжают, ну, и вообще знают это слово, но сами ни разу не пробовали. А вот когда попробовали, и прямо даже вот, ну, даже такие вообще адепты тяжелых вот этих, знаете, мотоциклов неприлично огромных, даже великий Слава Басмач, например, тут купил себе эндуро, и уже вот второй сезон прямо там зимой и летом катается и говорит, я стал стройный, похудел и прямо преодолеваю, конечно, упавшие деревья.
2: Все верно, это так и работает. На самом деле это действительно очень серьезный спорт. И этот спорт также связан с травмами, поэтому мы, помимо всего прочего, представляем экипировку Starks. Это наши друзья.
0: И оказываете первую помощь.
2: Ну, мы, скажем так, мы обучаем тому, как оказывать эту первую помощь. А что касается
0: правильных экипов...
2: Нет, почему? Это не шутка. На самом деле мы стараемся проводить лекции, рассказывать, объяснять. И вот поэтапно идем по каким-то вещам. То есть мы рассказываем. И вот поэтапно идем по каким-то вещам. То есть мы рассказываем, как вести себя на дороге, как вести себя вне дороги.
0: То есть, подождите,
2: и оказать первую помощь.

0: там колени шарнирные и так далее.
1: Ну, честно говоря, звучит угрожающе, как-то Мария, вот больше хочется, да, вот чего-то такого.
2: Хочется на тур-эндуро сразу.
1: Плавного. А, еще есть кросс-эндуро, а есть тур-эндуро.
2: Не-не-не, это то, что это дорожка, это на чем я катаюсь, это вот на дальники куда-нибудь подальше и немножко заехать на гравийку. Хотя, если мы вспоминаем Таню Мотоледи, которая постоянно очень сложные маршруты проходит на своем тур-эндуро на гусе, вот, то как будто бы я прям такой... чайник, откровенно говоря.
1: Давайте тогда немножко о ценах. Можете сориентировать, сколько стоит мотоцикл, если человек сошел с ума и хочет его, то какие примерно хотя бы там 100 тысяч, там 1 100 000, там 3 200 000, сколько?
0: Если мы говорим о той продукции, которой занимаемся конкретно мы, если это что-то для начинающих, там порядка там 150 кубов, это все в порядках 100-150 тысяч рублей. Если мы говорим уже...
1: Это дешевое что-то такое.
0: Это недорого. Это недорого, на самом деле.
1: А можно тут презрительно говорить дешевка? Или как раз это...
0: Ну, поверьте, дешевку я видел дешевку, прям дешевку. Здесь очень сложно выставлять ценовую политику, потому что есть мотоциклы, там, кросс-эндуро китайские за 300 тысяч рублей, которые просто рассыпятся на глазах. И там много таких технических нюансов, которые я сейчас углубляться, конечно, не буду, но они на самом деле имеются. Почему мы выбрали Guru Enduro и Oxo Motors? Потому что ребята действительно стараются за своим качеством следить. И какие-то свои косячки, там мелкие недочеты, они исправляют и признают их. Это очень круто, это очень важно на самом деле.
1: Слушайте, а что-нибудь такое, что-нибудь специальное сразу же прилагается к мотоциклу? Я имею в виду какой-нибудь...
2: Страховка?
1: Ну да, хотя бы, да. Нет, может быть, какие-то дуги там обычно сразу там что-то такое, нет?
0: Кросс-эндуро не предполагает наличие дуг. На самом деле они будут райдеру только мешать. А есть какие-то такие мелкие вещи, мелкие тюнячки, которые желательно, чтобы стояли на мотоцикле. У нас вот на большинстве мотоциклов есть защита тормозного диска, там, защита рамы от ваших же бот, потому что ботами протирают очень сильно раму. И петли, чтобы дергать мотик. Там. Ну вот масса таких нюансов. Этих тюнячек там иногда бывает у некоторых райдеров там десятки на одном мотоцикле.
1: Ну, хорошо, по-другому спросим. А есть какой-то прямо набор аксессуаров, да? И люди есть знающие, уже сразу
0: конечно
1: говорят, вот это, вот это, вот это, плюс такой-то экип, плюс там, я не знаю, что еще.
0: Конечно.
1: Бинты, пластырь, что-то.
0: Смотрите, мы не позиционируем те мотоциклы, которые мы продаем конкретно, мы не позиционируем это как мотики для профессионалов. Это больше мотоциклы для начинающих и для любителей. И, ну, для участия в любительских соревнованиях эти мотики в самый раз. Если мы говорим о высшей лиге, я уже назвал бренд, который в высшей лиге играет. А ребята, которые начинают, которые среднячки, для них это самый раз для обучения, для езды вне дороги. А есть варианты попроще для дачников, там, ну, там за хлебушком съездить через лесочек, пожалуйста.
1: То есть багажник подразумевается, есть?
0: На некоторых вариантах действительно есть багажник.
1: Или, авоська такая, знаете, полиэтиленовый пакет на руле и поехал.
0: Ну да, да.
1: Бывает и такое. Давайте музыкальную паузу небольшую возьмем, хорошо? Давайте.

0: Классическая рок-музыка на волне радиостанции Моторадио Dream Theater. Мы продолжаем эфир с участием салона Art Moto Garage. И напомним, что у нас в гостях замечательная Мария Фабия. И не менее замечательно, сейчас я прочитаю, Никита Саньков. Да, Никита бывал у нас уже немножко в другой ипостаси здесь у нас в эфирной студии. Мы всегда рады. И здорово, что у вас такие, как сказать, жизненные метаморфозы. И вы оказались, ну, в рабстве. Нехорошо.
1: Под каблуком.
0: Вот, кстати, да.
2: Если каблук красивый, то и, как бы, знаете...
0: Ну да, если еще зарплата прилагается.
2: Да нет, на самом деле, просто для меня это интересное начинание, и мне нравится, когда что-то строится с нуля.
0: А давайте, вот мы вне эфира затронули тему. Иногда бывает, вы же торгуете новыми мотоциклами, да? Иногда бывают претензии от покупателей, которым кажется, что им продали вот что-то не то, вот он думал, что вот так, а вот на самом деле и что-то там технически не здесь, здесь вы забыли докрутить, и получается, ну, не то, что там какие-то конфликты, но такой вот осадок такой остается. И как мы знаем, что бывает, это иногда бывает по вине салона, тут ничего не скажешь, салоны всякие бывают, но чаще все-таки бывает от неумения самого клиента этим пользоваться. Это может быть как и продажа пылесоса, продажа водки. Там ты говоришь, да качественно, нет, меня вырвало. Ну, например, да. Uh-huh. Так не умеешь пользоваться, не надо сразу пить там три бутылки. Вот. А здесь, вот в вашем случае, это высокотехнологичная вещь. Все-таки мотоцикл. Ну, может быть, не супервысоко, не iPhone.
1: Смотри, какой.
0: Да, опять-таки, да. Вот скажите, а как такие вещи разруливаются, какие бывают ситуации?
1: Ну, вот у нас произошла ситуация, про которую мы сейчас обсуждали. Это возвращаясь к технике безопасности, к необходимости экипировки, про которую я все время говорю, да, почему мы проводим лектории, мастер-класс, это вот в продолжении, да. А сейчас у всех, ну, у всех, наверное, да, действительно, брендов, на сайте дистрибьютора выложены сервисные книги, инструкции по эксплуатации, которые обязан каждый клиент прочитать, изучить перед началом использования мотоцикла. Вот, и у нас произошла ситуация, когда, ну, вот я когда в ЕКБ летала, да, ребята мне звонят, что у нас привезли мотоцикл на эвакуаторе. Я такая испугалась, что случилось. Ну, как бы ты прежде всего переживаешь за клиента, потому что поломки, переломы и прочее, прочее, да, тут не столько за мотоцикл. Вот, а оказалось, что человек, у него отказала тормозная система. Он привез к нам мотоцикл, мы продиагностировали, поняли, что, в общем-то, человек сам виноват, да? Расскажи, вот как ты сейчас
2: я расскажу.
1: С показываниями.
2: Да, расскажу подробнее. Но когда мы продаем мотоцикл, мы продаем их людям, которым, ну, как будто бы уже имеют базовые знания, да, и уже там и получили права.
1: Как минимум после мотошколы.
2: Да, получили права, имеют базовые знания, ну, либо хотя бы понимают, как все это устроено. Но человек, судя по всему, передвигался на мотоцикле, вот только начал, он, наверное, сильно нервничал, и вот есть такая привычка у многих держать два пальца на переднем тормозе. Он не просто их держал, он чуть-чуть поджимал, может быть, нервничал там, да, ну, вот с непривычки, чуть-чуть поджимал, и вот это чуть-чуть поджать привело к тому, что он в моменте перегрел суппорт, перегрел тормозную систему, и колесо просто заблокировалось, и он упал. Но он был полностью уверен, что это наша вина. Я прокатился на мотоцикле, на этом все с ним в порядке, все с ним замечательно. Его до этого еще продиагностировали наши механики. То есть это абсолютно точно не наш косяк, там не косяк завода-сборщика. Но тяжело убедить человека, который не хочет смириться сам с своим провалом.
0: И слышать не хочет, да, это вы все специально тут, специально мне все это.
1: Да, а видно, знаете что, то, что человек пытался настолько сильно, как бы говоря грубо, спихнуть эту вину, что нам заявил, что он упал один раз, а по состоянию техническому мотоцикла видно, что он падал не единожды, и при этом на разные стороны, и на более большой скорости и так далее, да, то есть... Если бы при таком падении из-за тормоза, да, чтобы такие повреждения получить, ему нужно было бы катиться с горы примерно. Ну, на низкой скорости, но катиться со всех сторон. Вот. А тут получается, что как бы один раз упал, завалился, а повреждения они по кругу. И спереди, и сзади, и по бокам. Ну, и вот это самая неприятная ситуация. Ну, не знаю, вроде разрулили. Посмотрим.
0: Ну, а вообще, вот если не касаться конкретики, в принципе, ну, бывает ситуация, что действительно что-то некачественное поставили, сэкономили на чем-то. Ну, не да, я не, опять же, не про вас вообще, ну, в теории, конечно, хотя бы. Конечно. Я помню, вот СССР и Советский Союз, и там тоже бывало, бывали ситуации, когда ты покупаешь что-то некачественное, где-то кто-то что-то из-за дефицита вынул, открутил, там что-то некомплект чего-то, ну, к несчастью, к большому.
1: Ну, с дорожкой такая история практически исключена. Ну, во всяком случае, мы не сталкивались. Наверное, оно есть. Опять-таки, ценовой сегмент у нас не самый дешевый по дорожке. Бренды отвечают. Отвечают за качество, за комплектность и так далее. Да? Что касается кросс-эндуро, ну, как, как Саша. Какой Саша?
0: Никита уже раньше. Есть один, да.
1: Ну, я-то как бы с пониманием, кто говорил. Как Никита правильно сказал, что мы просто приняли решение разбирать, смазывать, регулировать и так далее. И когда видим какие-то такие косяки, понятное дело, они бывают, мы их устраняем сразу на предпродажке.
0: Слушайте, а вы получаете мотоцикл, на нем прямо написано, вот прямо на коробке, что не до конца довинчены, ребята там, кто покупает?
2: Да, это само собой подразумевается. Это само собой подразумевается, то, что мотоцикл не дособранный. То есть он там закручен не по моменту, он где-то не смазан. И, ну, потому что ребята уже продали технику, они продали ее нам. Наша задача уже довести это все до того, чтобы человек уехал счастливый и...
1: Безопасно.
2: Безопасно, да.
0: Слушайте, а для новичков вот сейчас такой момент истины. Что бы вы сказали тем, кто подумывает купить вот такой кросс-эндуро, и в свете вот этого, этой конфликтной ситуации, что бы вы сказали, что бы вы спросили у такого человека, например? Ну, сколько ты за рулем, например?
2: Нет, наверное, не спросил бы, сколько за рулем. Навыки базовые, да, они, безусловно, важны. И кросс-эндуро дает невероятный навык, который, если человек начал с кросс-эндуро, когда он сядет на дорожку, когда он сядет на дорожный мотоцикл, ему будет все даваться играюще. Потому что когда ты, не знаю, на автомобиле сдаешь на права зимой в снег, в лед и так далее, ты садишься потом за руль летом и понимаешь, насколько все легко и просто. И ребята, которые покупают эти мотоциклы, они могут не иметь прав, это спортинвентарь. Но навык базовый в любом случае обязан быть.
0: То есть это такой некий спецназ среди байкеров, да? Вот ребята, которые с этого начинали, то они прямо вот вообще молодцы уже. Остальное все фигня, что называется, да? Давайте перепрыгнем в ваш салон, обратно зайдем и поговорим о том, что такое Starks, да? Это бренд, который производит чего?
1: Бренд одежды. Ребята занимаются как дорожкой, так и сейчас направление кросс-эндуро развивают. Они вывели под бренд Even Faster 56. Вот, и как я уже ранее там много раз говорила, мы сделали детскую коллекцию совместную, такой комаркетинг называется. Вот, и сейчас мы выпускаем еще взрослую одежду, потому что хотим одевать спортивные команды, мы хотим одевать мотошколы, вот, и очень надеемся, что к нам придут ребята, которые им понравятся и которые захотят и у нас ее покупать.
0: Давайте снова спросим тогда, раз вы не отвечаете, что это за бренд? Это вы сами придумали или это какой-то мировой какой-то?
1: Это российский бренд, они отшиваются в Твери, у них свое производство, довольно-таки крупная компания, вот, а Леша Старкс приезжал к нам и на открытие, и приезжали ребята, помогали нам на Имисе. У нас вот, если помните, было деление часть мотоциклов, часть экипировки. Вот часть экипировки как раз и был Starks. Вот.
0: То есть это российский производитель. Отличается, например, берем там, не знаю, мототрусы. Я не знаю, существуют такие или нет. И у них, скажем, одна степень защиты задницы такая вот. А если это кросс-эндуро трусы, то там их там в три раза там толще, например. Ну,
1: это
0: ну
1: разные,
0: по смыслу, так?
1: Разные просто сертификации, разная ткань абсолютно. Вот. И потому что на дорожке она усиленная, как правило, там, в частности, кордура. Кордура не используется зачастую для женской экипировки, ну, довольно-таки редко. Вот. В мотокроссе, в кросс-эндуро она не используется,
0: кто,
1: в принципе.
0: Кто? Я не понял.
1: Кордура,
0: кто?
1: Ткань. Ну, это как пример. Вот. ну, я сама просто в Старксе катаюсь, поэтому я уверена в качестве.
0: Давайте
1: мне
0: спросим
1: нравится.
0: У профессионалов, да, который сидит и так скептически.
2: Нет, почему скептически? Я на самом деле.
0: А давайте вот так вот поближе, вот так вот сделайте микрофон, да.
2: Еще до знакомства с Artmoto Garage с Машей я лет 5 назад себе приобрел штаны Starks. И я очень доволен. Это действительно качественно. То есть, если штаны пережили то, что
1: пережил я, да?
2: То, что пережил я, а я, ну, как бы за эти 5 лет намотал немало тысяч километров.
0: То есть, погодите, вы утром подходите к этим штанам, а они так морщатся внутри, опять он сейчас
1: опять
0: меня оденет.
2: Ну, да, да, да, да. Так поехать в дальнее путешествие там через жару, через дождь. Там, ну, если штаны выживают и это терпят, не рвутся. И, в принципе, мне в них комфортно, значит, это качественно. А, более того, вот на тех выходных ездил в Москву с друзьями, и мой товарищ перед поездкой приобрел у нас дождевик Starks. Мы, когда с поездки вернулись, мы выезжали в плюс 23, а приехали в плюс 12. Он подошел ко мне, обнял, сказал, это просто лучшее приобретение, которое я мог сделать. Я стоял весь мокрый, без дождевика, а он счастливый, прям довольный.
0: И весь мой.
2: Да-да-да.
1: А я тебе говорила.
0: Ну, понятно, ладно, хорошо. Хорошо. Есть тут и линейка шлемов, я так понимаю. Или это уже не Starks?
1: Да, Starks. Они выпустили, в принципе, линейку шлемов, потому что до этого у них были только кросс-эндуро. Кстати, довольно-таки дешевые, если кому-то нужно попробовать и на первое время там, или по даче покататься не на суперскоростях, я имею в виду, не в качестве спортсменов, да, то в районе 10 тысяч, да, у нас там они, да, по-моему. Да. Вот. А ребята еще выпустили дорожку. Они выпустили очень классные итальянского формата шлемы. Собираются на заводе Шуберт, на секундочку. Вот. Также у них линейка...
0: Дочерние предприятия композитора Шуберта.
1: Да-да-да-да-да, с музыкой, с танцами, с бубнами, все так.
2: Ну, Шуберт это как Майбах в мире шлемов вообще.
0: Серьезно, да?
2: Да.
1: Да-да-да, они одни из первых, кто, в принципе, занялись вопросом сертификации и были правы, и все, что мы сейчас катаемся, это вот отчасти их работа. Вот, и Starks, они собираются вот на заводе этом, плюс ко всему они выпустили турмодуляры, прошу прощения, модуляры, вот. У меня, кстати, папа поехал, вот сейчас проехал Грузию, Турцию, все в этом шлеме. Вот сейчас должен приехать, посмотрим на состояние шлема, но я уверена, что все замечательно. Вот, и еще у них целая линейка 3/4 для городской езды. Без челюсти, если кто-то у нас тут есть такие, кто ноги вперед катают, как раз шлем для них.
0: Но самый лучший в мире шлем — это такая, знаете, вот касочка железная такая сверху.
1: Желтая, которая.
0: Разная, да. Я, кстати, когда вижу мотоциклиста в таком маленьком черепушечке такой сверху, мне кажется, что этот человек каким-то образом знает самое уязвимое место. То есть вот именно сверху макушку защищает.
2: На сланге это называется арбузная корка.
0: Да, совершенно правильно, да. Если шлем, тут понятно, что и сбоку, и слева, и справа как бы такое все закрыто, то эти люди знают какую-то истину.
1: У меня буквально вчера еду такая, смотрю, Харлей стоит, думаю, что-то знакомое. Потом понимаю, что это наш сосед, он просто поменял мотоцикл, мы такие на светофорчике такие, эй, hello, hello. И вот он как раз в этой арбузной корке. Я стою, смотрю на него, думаю... Тебя бы к нам в Artmoto Garage приодеть бы это нормально. Но в итоге он как и не уезжал от меня на своем Харле, я его на каждом светофоре догоняла. Потом встала через машину, думаю, ладно, езжай, а то 7 светофоров тебя догонять, ну так себе.
0: А это прямо какая-то жизнь в городе, да, вот сейчас описано?
1: Да.
0: Прямо, Никита, расскажите, вы опытный мотоциклист, о чем сейчас была речь? Это прямо так зарубаются друг перед другом?
2: Да, не, на самом деле не то, чтобы зарубаются, у всех разные манеры вождения, иногда там смотришь там на спорте, кто-то прям тошнит, очень неуверенно едет, прям начинаешь за человека переживать. Кто-то наоборот, там, без шлема, в одних очках хреначит куда-то. Это, блин, каждый день что-то интересное. Понаблюдать за людьми.
0: Слушайте, а вы строго вообще с безопасностью в салоне в своем?
1: Да.
0: То есть прямо...
1: Но мы не выпускаем клиентов без шлема, без экипировки. Но это категорически нет. У нас стоят мотоциклы до тех пор, пока человек не приедет в экипировке.
2: Либо не приобретет ее у нас.
0: Ну да, такой может тоже быть, бывает. Какой-то сменный шлем, такой уже весь потный. Нет. Даете только...
1: Сальный. Да,
0: вот выйдешь на нем на дорогу.
1: И... Нет, категорически против. И даже вот человек, который сегодня у нас, вот про которого мы рассказывали, да, он попытался выехать у нас без шлема, мы не отпустили. Вот, мы подписали документы, не отдали ему мотик, пока он не надел шлем. Вот. Ну а зачем? Он уже падал, тем более.
0: Ну да, да. Я вижу, тут вы пометили, что хорошо бы нам каким-то образом обозначить гостя, который к вам приедет. Замечательное, да. Расскажите.
1: Да, сегодня созванивались с Татьяной Мотоледи. Таня сказала, что она поедет в сторону севера. Не буду уточнять, не знаю, хочет ли она говорить о том, что она куда-то едет или нет. Вот, и будет проездом у нас в субботу. И предложила организовать для девушек мотовстрелку. Встречу. Почему для девушек? Это в продолжении как раз вот этого мотодвижения, мотофестиваля в ЕКБ, где мы все девочкиными компаниями со всей России приняли решение.
0: Там же был мотофорум какой-то женский.
1: Это был, в принципе, фестиваль в Екатеринбурге. Вот. И часть отдельно была посвящена женскому первому мотофоруму, где мы вот кто приехал, кто прилетел, кто как. Я тоже туда летала, приняла участие. Татьяна там выступала со своей номинацией «Россия от края до края». Номинировала девушек, которые проехали либо весь Кавказ, либо «Россию от края до края». У нее много номинаций, она сама про это расскажет. Вот. И Татьяна предложила, чтобы у нас провести такое мероприятие, поэтому все девушки милости просим,
0: кто
1: приходите.
0: Заинтересован,
1: да, Таня хочет рассказать про путешествие, про свою номинацию. Она очень вдохновляюще рассказывает. Я каждый раз слушаю с упоением абсолютно.
0: Сразу хочется уехать и покрыть всю Россию от края до края.
1: Да, знаете, правда, у нее потрясающие видео, потрясающие рассказы. Она постоянно как-то вот, знаете, когда человек вот в своей колее, он находит какие-то интересные вещи, ситуации, людей и так далее. Вот это точно про Таню. Встреча у нас пройдет 18 часов, мы договорились, там часик-полтора, наверное, два, ну, как бы до 8 работаем, явно не дольше 2 часов.
0: Чай, вот. Печенье.
1: Само собой, да. Но мои девчонки уже знают, кто регулярно приходит в арт-мото-гараж. Вот, но
0: что
1: если...
0: там можно поесть.
1: И попить, и поболтать. Вот, так что Таня проведет такой эксклюзивный, скажем, мастер-класс, лекцию, не знаю, как это назвать, душевную посиделку, вот так назовем. Так что всех приглашаем.
0: Музыкальная пауза, короче.

0: Классический трек в формате нашей радиостанции. Вы слушаете Моторадио, напомню, и в гостях у нас сегодня Мария Фабия, директор мотосалона Art Moto Garage, и замечательный Никита Саньков, человек в татуировках, опытный мотоциклист, специалист по кросс-эндуро. Никита, а вообще кросс-эндуро, ну, проще с ними по сервису, по всему, потому что, в принципе, там, ну что, 4 гайки посильнее затянул и езжай, мой друг. Ну, в отличие от какого-нибудь Голдвинга, где вообще его разбирать только неделю.
1: Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. На самом деле, как я уже сказал, ребята, которые там проходят гонку, они потом приезжают и чуть ли не заново пересобирают мотоцикл.
0: А что, можно за гонку прямо как эта гайка ослабнуть?
1: Нет, там дело не в гайках, дело больше в навесухе, во всех рычагах, во всех лапках там и так далее, потому что их ломают, гнут, на мотоцикле падают, пробивают крышки, гнут спицы и так далее, и тому подобное. Ну и действительно...
0: Такое описание эксплуатации.
1: Да, да, да, да.
0: Все гнут, все ломают.
1: Но действительно это тот самый вариант, когда ты можешь взять и в поле при помощи трех гаечных ключей там его отремонтировать. С Голдвингом так не проканает.
0: Вообще не проканает.
2: В поле вряд ли на Голдвинге заедешь, в принципе. Такое.
0: Ну, Goldwing, наверное, совсем что-то такое сейчас, очень недешевое, да, на самом деле. А вот эти вот недорогие, как мы выяснили сегодня, мотоциклы относительно, вы их, закругляя вот этот весь разговор, то есть они у вас вообще по жизни, за исключением этого клиента и его измышлений, они, в принципе, все у вас обтянуты, протянуты, смазаны, и все залито, что нужно, масло, тормозуха и так далее. Вот, и прямо вот приходи и покупай.
1: Конечно, конечно. Мы в любом случае все протягиваем, все просматриваем, даже те узлы, но большая часть мотоциклов, они приходят уже с пометками, что там есть какая-то протяжка прямо на болте, есть пометка, мы все равно на всякий случай проверяем момент затяжки, потому что, ну, возможно, всякое, и лучше, ну, сделать так, чтобы для человека это было безопасно, да.
0: А это примерно один мотоцикл в день вы вот этим занимаетесь, или прямо там целая куча, там 50 мотоциклов в день?
1: Ну, не 50, нет, у нас...
0: Ну, больше одного. Аккуратно скажем, да, больше одного.
1: Да, да, приезжает несколько мотоциклов, мы эти несколько мотоциклов собираем и перепроверяем.
0: То есть получается, что когда вы все перепроверили, и Мария ходит там вокруг вас и говорит, ну что же он сидит, что же ему-то, господи, какую работу-то дать? Он говорит, ты все подтянул? Да все подтянул, да ё-моё, слушай, сидит без дела.
2: Сидят без дела, я постоянно нахожу задачи.
1: Да-да-да, у нас такого не бывает.
0: Ну и слава богу. Так, про что мы еще хотели сказать? У вас будет тест-драйв, да, сейчас намечается у одного из ваших поставщиков, да?
2: Да, поскольку мы являемся официальными дилерами бренда Kyudzho Motor, 25 июля, в следующем месяце получается, у нас пройдет мероприятие, называется «Выходные с Kyudzho Motor от Урала до Балтики». Вот, что у нас будет там? Первая часть марлезонского балета, так сказать, будет посвящена клиентскому времени. Это с 11 часов до 13:30, если я не ошибаюсь. У нас будет 4 слота, 4 временных промежутка, когда люди могут покататься на тестовой технике. А к технике у нас будет относиться 7 мотоциклов.
0: Совершенно новых.
2: Да, ну, тестовый парк. Ну, как бы они не совершенно новые, само собой, но там есть и новые модели, которые вышли только в этом году, естественно. Есть модели просто популярные, на которых регулярно люди просятся посидеть. А у нас их нет, потому что их выкупают. Вот у нас сейчас придет партия опять, она вся авансовая, сейчас сразу уедет. Вот, поэтому кто не успевает посидеть у нас, может прям прокатиться 25 июля. Мероприятие пройдет у нас у наших партнеров, это мотошкола номер один, на их площадке будет презентация этих мотоциклов, прошу прощения, прохладительные напитки, можно просто с нами пообщаться, расскажем про бренд, про сами мотоциклы детально, вот, поэтому записывайтесь, информация у нас на сайте уже опубликована, целая страничка, можно посмотреть и выбрать для себя удобные временные промежутки, позвонить по номеру телефона официальному и записаться, вот.
0: То есть, если кто хочет ощутить вот это все там комфортно, некомфортно и так далее, слушайте, а вообще бывает по жизни разочарование, когда вот смотрит в интернете или в журнале, а потом садится человек там или женщина, а, это тоже человек, да, Я имею в виду мотоциклиста или мотоциклистка, не суть важно. И вот и реально, в реальности оказывается, что вот, ну, не то. Бывает так?
2: Конечно, абсолютно. Но поэтому, как я и говорила ранее, что у нас прежде всего мы заточены на то, чтобы выяснить потребности клиента. Когда он приходит, и мы видим там условно, человек пришел на спорт садиться, мы начинаем задавать наводящие вопросы, как, грубо говоря, на экзамене. Да? А что? А зачем? А сколько? А куда? И так далее и тому подобное. И очень часто, на самом деле, мы переориентируем клиента.
0: Это вообще-то интимные вопросы. Человек вправе не отвечать. Какая вам разница? Хочу...
2: Вы любопытные. Почему бы и да? Вот. И очень часто, на самом деле, люди меняют свое мнение, и потом приходят благодарные, что действительно спасибо, что вы нас вообще направили и углубили, так сказать. И мы посмотрели в сторону других мотоциклов, и оказалось сильно удобнее, сильно приятнее и то, что мы хотели, на самом деле. Вот, поэтому... Как раз будет замечательная возможность посидеть по весу, по развесовке посмотреть, по росту прикинуть, да, вообще нравится, не нравится. То есть, ну, замечательная опция. 25 июля.
0: Ну, ясно. А, Никита, ну, к вам вопрос, как к опытному уже мотоциклисту. Мария все-таки юная мотоциклистка.
2: Особо.
0: Бывает так, что первый мотоцикл человек все равно выбирает, в общем... Какой выбрал, такой выбрал, неважно. То есть понимание правильного выбора мотоцикла приходит со вторым, с третьим, с четвертым, у кого как. А по первости вот...
1: Ну, оно на самом деле так оно и есть, потому что там могу по собственному опыту сказать, когда я в свое время садился на мотоцикл, я выбрал не тот класс, который хотел. Просто
0: душой выбрал.
1: Выбирал, да, глазами,
0: глазами
1: больше.
0: Да.
1: Надел не ту экипировку, которая мне совершенно была нужна, потому что некому было посоветовать, и в то время даже в мотосалонах, ну, как бы особо выбора не было. И ты надевал то, что вроде более-менее по размеру, садился на то, что тебе визуально нравится. И, конечно, наша задача входит в первую очередь объяснить человеку, что, к чему и зачем. Ну, много кто приходит, там говорит, ой, я боюсь, я вот первый мотоцикл покупаю, я вот боюсь там 500 кубов. Ты ему объясняешь, почему ты боишься? Ну, вот мне сказали, что я вот могу на нем там размотаться. Я говорю, смотри, вот там стоит, например, там Honda Shadow 400-кубовая, я вот, например, начинал с нее. Там нет ни АБС, ни трекшн контроля, никаких систем безопасности.
0: Уже страшно, да?
1: Да, там, да, ну, да. Ничего. Вот мы начинали с таких мотоциклов. Ага. И, ну, и у нас все было по правилу, кто сдох, тот лох. Ну, а сейчас, когда человек садится на этот мотоцикл...
0: Я можно это запишу?
1: Когда человек садится на этот современный мотоцикл, ему ни АБС не позволит сделать ошибки, ни трекшн не позволит перегазовать. И, ну, здесь уже... Кубатура не так важна, здесь важнее уже больше, наверное, что в голове.
0: Но начинать надо все равно с кросс-эндуро.
1: Ну, в идеале, да, в идеале, да.
0: Поехал куда-нибудь на стройку, куда-нибудь там ездишь.
2: Где побольше арматуры.
0: Да, по фундаментам. И вот ты уже там супер-супер мотоциклист. Давайте, наверное, какой-нибудь попробуем итог подвести. Во-первых, заявляем мировому сообществу, что кросс-эндуро действительно такое есть, оказывается, как вот рассказали мне, и оно у вас продается.
2: Да, и оно есть в арт-мото-гараже. Помимо того, что есть у нас кросс-эндуро, у нас еще замечательные лекции с потрясающими спикерами, выступающими, блогерами, и в частности встреча с Татьяной Мотоледи,
0: которая пройдет
2: ага. уже в эту субботу в 18:00. Ага. Вот. И напоминаем, что замечательное мероприятие Skidoo Motor 25 июля. Старт в 11 часов.
0: Ну, хотелось спросить у Никиты про зарплату, но мне кажется, это будет неправильное какое-то завершение программы. Ну, смотрите, он печальным не стал, кстати.
1: Нет, все
0: да,
1: порядок.
0: Нормально. Ну что, пожелаем удачи нам всем тогда и ждем Мотоледи. Может быть, если получится, и в эфир ее, может быть, если выйдет. И, собственно, успехов вам в вашем бизнесе и всем турэндурщикам и кросс-эндурщикам большой привет. Конечно, это такое издевательство над собой. Но, наверное, популярное. И процветание вашему арт-мотогаражу. Спасибо большое.
2: Спасибо,
0: Мария,
2: вам.
0: Фаби, Никита, сейчас скажу.
2: Так, Саньков.
0: Конечно, да, да, да. Да, волне моторадио. Счастливо.
2: До свидания. Спасибо. До свидания.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Мот. Моторадио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Да ты с ума сошла!
3: Да первые лужи!
4: Это же так страшно!
2: Мувитон!
5: Куда тебе такой мотоцикл?
3: Куда ты поедешь на нем?
5: Возьми себе попроще.
3: На кухню!
5: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Ну и еще раз всем добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии по-прежнему я с вами, Александр Цыпин. И у нас сегодня женский день получился. Замечательные гости. И среди них впервые на Моторадио сегодня Ольга Григорьева, мотоциклистка. Арбитражный управляющий. Я вот смотрю информацию про вас. Она такая вот прямо такая, мне кажется, очень необычного такого микса. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: И мы сегодня поговорим с вами о мотоциклах, естественно, о мото-жизни вашей. И надеемся, что вынесем какое-то очередное резюме о тяжелой жизни мотоциклистки в нашей не очень комфортной порой стране. Хорошо, ну, я начал?
1: Почему же тяжелый?
0: Вы на мотоцикле уже сколько, получается?
1: В 2018 году я села на мотоцикл.
0: Это, получается, 2 плюс 6, 8 лет, да?
1: 8 лет, да. Седьмой сезон полный. Потому что в 2018 году я в середине лета получила права, пока до меня доехал мотоцикл, пока я вот смотрела на это чудо и думала, господи, зачем я потратила столько денег на это, на все. Сезон и закончился.
0: А как вас угораздило в это во все вписаться? Вы же уже девушка.
1: Ну, не девочка, честно, да, не девочка. У меня шеф на тот момент, он фанат, он и сейчас фанат, ездит по всему миру на мотоцикле. Он всегда был фанатом длинных пробегов на мотоциклах. Я на него смотрела. Ну, смотрела так. Ну, здорово, конечно, но страшно, страшно, страшно. А потом меня просто разобрало, я хочу в сезон ездить без пробок. Это было такое очень утилитарное желание, просто ездить без пробок.
0: А вы девушка петербургская?
1: Да.
0: Да, то есть как раз по нашим пробкам, потому что московские, там своя специфика, вроде как говорят, там прямо совсем, совсем тяжело у них.
1: Слушайте, на самом деле я не соглашусь, я в Москве часто достаточно бываю на мотоцикле, езжу из Питера в Москву, и там, да, там есть своя специфика, но там и мотоциклисты московские, они более жесткие, чем наши. Если мы говорим о разнице, наши в междуряде, как правило, даже если летят, но видят, что не пролезть, они, большая часть из них, она остановится, постоит, подождет, потом пролезет какую-нибудь щелочку.
0: Подождите, а в Москве?
1: А в Москве прям ногами вот так вот распихивают практически.
0: Серьезно?
1: Серьезно. Я когда ехала за московским байкером вот в пробке где-то на Ленинградке, там в районе Химок, вот это вот была картина маслом. Он вот так вот ногами просто махал во все стороны, чтобы все разъехались, бибикал, рычал.
0: Думаю, что ради вас только.
1: Не знаю, мне кажется, в мотоэкипе достаточно сложно понять, где мальчик, где девочка. Я помню, это как-то на Литейном мосту, значит, два горячих южных парня на машине высунули нос в окно и стали кричать: «БМВ, мотоцикл, огонь, брат!» Я так визор поднимаю, огонь, только я не брат, я сестра.
0: Они закрыли окна и уехали сразу, да?
1: Они очень извинялись.
0: А с чего началось, тем не менее, мото-жизнь, с чего началась? С какого-то мотоцикла, с какой-то мотошколы? Вот как
1: мотошкола,
0: это все?
1: Да, мне вот мой шеф посоветовал обратиться к тем, кто учил его, собственно говоря. Это мотошкола номер один. Я у них взяла самый большой пакет, вот, который только можно купить, плюс доп. Накаты. Страдала очень сильно, потому что у меня очень плохо получалось. И я себе уговаривала, что даже мотоцикл в цирке, мотоцикл с медведем в цирке ездит по кругу, а я что, хуже медведя на этом мотоцикле? Вот. Ну и в какой-то момент начало получаться. Я
0: хорошая школа, мы эту школу знаем. Как они учат вообще? Внятно, понятно?
1: Мне было понятно. Ну, поначалу мне, конечно, было тяжело, потому что привычки-то не было. У меня автомобильным правам на тот момент 20 лет было. Ага. Разница все-таки существенная. Ну, большая благодарность тогда девушка-администратор, которая там была, она, как и я, увлекалась конным спортом. Она мне сказала:
0: «Не расстраивайся, все будет хорошо.
1: Это как лошадь, она управляется корпусом». И я поехала.
0: Ну, а все-таки, всегда интересно начало самое. Понятно, шеф вас заразил этой любовью, но и был момент, вы помните, когда вы вдруг осознали, что, видимо, придется покупать, и стали перебирать мото-журналы, смотреть мото-каналы, слушать мото-радио, не знаю, как-то вот информацию какую-то впитывать?
1: Ну, я честно скажу, я, будучи полным профаном, положилась, опять же, на мнение шефа, который сказал: надо брать BMW. Я говорю: так BMW дорого. Вот. Он говорит, да нет, вот есть отличные, вот только вышли 310-е вот эти малыши. И действительно, они мне оказались по карману. Поэтому мой первый мотоцикл был 310-я R-ка. Вот, и потом я поняла, что он меня вполне устраивает. То есть на тот момент его мне хватало для моих целей. Он легкий, когда я его роняла, я его как велосипед поднимала. Поэтому... Ну и так пошло по инерции.
0: Слушайте, ну вот любопытно, тем не менее, наверняка были подружки какие-то, которые говорили, Оля, ты что, вообще с ума сошла, что ли? Ты же на эту железную фигню сейчас ты сядешь, ты что? И вот эти советы, ты убьешься, оставишь там детей, родных и всех там без тебя.
1: Как ни странно,
0: страхи,
1: от подружек подобного я не слышала. И более того, одна из моих подружек точно так же... следом увлеклась, и она у меня потом вот этот маленький мотоцикл купила и ездила, когда право получила, ну, как, пока начинающая была. И сейчас мы с ней вместе на гусях ездим. Поэтому... А вот от мужчин случалось
0: иногда. А какое-то внутреннее, какое-то, ну, как сказать, вот вы прежде чем купить, чем вообще во все это войти, так перебрали собственные качества характера, так мысленно, и поняли, что у меня все есть для того, чтобы я не боялась. Потому как, мне кажется, другие женщины думают, не, я не смогу себя пересилить, я не смогу. То есть, можно ли говорить, что ваш характер, как эта сила внутренняя, может быть, как-то вот это легко нивелировало, и вы прямо, ну, захотела и купила?
1: Не, ну купить-то не сложно.
0: Купить не сложно.
1: Сложно было выехать. Я вот этот конец вот этого года, когда я купила этот мотоцикл, я выезжала на дорогу либо рано утром, либо поздно вечером, просто по району наматывала круги.
0: То есть вот сама вот потренироваться, посмотреть. Да. Вот я доеду сейчас до той ямки, потом развернусь, там доеду до этого столбика.
1: Да, да.
0: То есть вот практика. Верно. Она прямо решает очень многие вопросы, да?
1: Да, а потом уже сезон закончился. Ну, я приехал мотоцикл, как сейчас помню, 24 августа.
0: Так.
1: И уже в середине сентября начались заморозки. И я его поставила на зимовку. И поняла, зимой уже поняла, что вот, а я хочу.
0: То есть весной вот эта тяга, да, прямо?
1: Да, весной я на него села и поехала. Да, не быстро. Да, меня иногда обгоняли даже автобусы. Но я поехала.
0: Слушайте, а в чем все-таки прелесть? Вот в чем? Кого не спросишь, вот кто-то говорит, что я чувствую ощущение полета, потому что нету вот этих там лобового стекла, крыши, там автомобильной, ничего нет. И ты как бы вроде как летишь, как птица на этом мотоцикле. Вот я такие слышал при истории. А у вас ощущение?
1: Если брать физиологию чистую, то это танец.
0: Серьезно?
1: Да, ты танцуешь с мотоциклом. Когда ты вкатываешься вот после начала сезона, ну, первое время, да, ты немножко ощущаешь вот этот дисбаланс, а когда ты вкатываешься и составляешь с ним единое целое, единую энергетическую систему, это танец на дороге. Я не говорю о том, что я выписываю кренделя, играю в шашечки. Нет, просто он отзывается на каждое движение.
0: А вы сейчас уже вот все, легкость пришла уже, да?
1: Ну, не везде. Допустим, какого-то серьезного бездорожья я по-прежнему боюсь и туда не суюсь.
0: Но, тем не менее, ощущение, что сама про себя, что я здесь проеду, я вот тут, я уже не боюсь очень многих вещей, которых раньше боялась.
1: Ну, естественно.
0: Вот это приходит, да?
1: Конечно.
0: Слушайте, у вас в вашем досье, которое мне тут переслал Олег Капкаев, тут у вас указаны какие-то ужасающие профессии. Такие пугающие. Я сейчас найду. Арбитражный управляющий. Это что?
1: Это...
0: Есть ли возможность достать ксиву, показать, если что, при ДТП?
1: Нет, нет.
0: Но слово арбитраж — это уже какая-то прямо карающая структура, нет?
1: Нет, знаете, если арбитражные управляющие нас сейчас услышат, они будут долго хохотать. Одно из самых... Нас сейчас услышат, они будут долго хохотать. Одно из самых замученных лиц в арбитражном процессе в деле о банкротстве. Я

0: привита шефом. Второй мой мотоцикл достался мне от него по наследству. Он мне просто отдал тот мотоцикл, на котором он не ездил. Сказал, потом рассчитаемся. Вот, это была 800-я Эрка, причем у него там был достаточно серьезный тюнинг сделан, очень красивый мотоцикл. Но съездив на нем в Тулу и обратно одним днем, я поняла, что я хочу гуся все-таки, потому что дорожный мотоцикл менее комфортен, чем гусь. Вот, и когда попался совершенно случайно гусь, я уже взяла гуся, но содержать два мотоцикла я уже не могу себе позволить, поэтому...
1: Ну, гусь, говорят, как айфон, да, среди прочих смартфонов.
0: Просто... Слушайте, у меня никогда не было айфона, я не могу сравнить.
1: Хорошо, это мы вырежем тогда, ладно. Ладно, пойдем дальше тогда. А были какие-то самые первые какие-то ситуации, которые вам, ну, наверное, запомнились? Какое-нибудь там первое ДТП какое-нибудь или какая-нибудь глупость в техническом каком-то моменте?
0: Слушайте, ну, техническая глупость, она меня до сих пор преследует, потому что я девочка, и я привыкла, ну, если у меня вот есть некая техника, я ее привожу к специально обученному человеку и говорю, сделайте мне хорошо. Я привожу только к тому, кому я доверяю. А что касается случаев, ДТП у меня не было, тьфу-тьфу-тьфу, бог миловал, а первое падение очень смешное было. Я выезжала со второстепенной дороги и пропускала поток, идущий по основной. Но мотоциклетного зрения у меня на тот момент не было, я остановилась, как остановилась. У меня переднее колесо в ямку попало, я вот остановилась, ноги не успела снять с подножек, колесо провернуло, и я так разлеглась на газоне.
1: Ну, слава богу, не на дороге, да?
0: Не, ну как, я просто прилегла, то есть там ничего, ну было смешно действительно.
1: А комплексов нет каких-то, что вот я тут лежу, так нелепо это все, или вы как-то с этим справляетесь уже?
0: Слушайте, ну мотоцикл, как и велосипед, это такая штука, которая может упасть.
1: Ну, это правда, да, наверное. А какая-то, может быть, первая встреча с полицией уже вот в ранге?
0: Ну, опять же, там мотобат меня останавливал регулярно, и сейчас регулярно останавливал. У них, видимо, рейды какие-то бывают, но таких запоминающихся не один раз вот в этом году во Всеволожск ехала, и у них, видимо, какой-то серьезный был рейд, они на камеру снимали и записывали там что-то аудио какое-то, проверяли тщательно, но поскольку у меня все в порядке, им со мной скучно.
1: А вы вообще не нарушаете? Или как раз зная законы, судя по вашей профессии, то вы, наверное, знаете, где можно чуть-чуть там две сплошные пересечь?
0: Слушайте, ну, нет, две сплошные не просто так рисуют, и знаки ограничения скорости, они тоже не просто так существуют. И я в этом имела возможность убедиться неоднократно, ну, не на своей шкуре, но всегда видно, что это все, как правило, не просто так. Поэтому, ну, я, конечно, грешу, но грешу так, чтобы ни я не пострадал, никто из окружающих этого не заметил. Я лучше на 10 минут дольше ехать буду.
1: А на мотоцикле невозможно проехать через весь город, ничего не нарушив? Или возможно?
0: Почему возможно? Ну, если я еду куда-то далеко, я понимаю, что мне надо экономить силы, я не буду нарушать. Потому что даже элементарное превышение скорости в городе, да, выше скорости потока, оно требует сразу такой концентрации внимания, что через 2 часа ты устанешь.
1: Вот самая-самая первая поездка. Вы куда поехали? К подружке, к маме, в магазин?
0: На работу.
1: На работу, да.
0: Я должна была похвастаться шефу, что я наконец-то это сделала.
1: Ну, они вышли все, руководители.
0: Да.
1: И сказали, Оля, все, зарплату тебе повышаем. Все, молодец.
0: Да, Оля молодец.
1: Вы как-то окунулись в какое-то, как бы сказать, интернет-пространство вот этого всего? Вступили в какие-то группы, какие-то чаты стали читать? Как вообще поменялась жизнь в этом смысле?
0: Ну, в чатах я состояла только в одном, применительно к своей первой модели мотоцикла, потому что она была новая, никто ничего про нее не знал, и я хотела, ну, хоть какое-то понимание иметь, а что вообще там происходит. Ну, и по старой памяти там так до сих пор и состою. Почитываю, почти не пишу ничего. ВКонтакте аккаунт у меня появился очень поздно, буквально там, может быть, года 2,5 назад. Это он был создан под альпинистское мероприятие, там очень надо было именно вот ВКонтакте общаться, пришлось создать. Я так и не вступила ни в какие, ни мотогруппы, ни во что. В реале тоже нигде не состою.
1: То есть не клубная?
0: Да, у меня получилось так, что я в свое время в Москве совершенно случайно с адвокатом хирурга задружилась, с которым до сих пор общаюсь. Ну, не с хирургом, а с адвокатом, собственно говоря.

0: в клубе я их так и не вступила. У них там практически армейская дисциплина. Я на это посмотрела. Нет, не хочу.
1: Так они и не берут, наверное, еще
0: женщин-то. Почему? Почему? У них же есть в Питере подразделения, вот эти вот валькири или ночные валькири.
1: Это не волки, это все равно, это как бы при них.
0: Ну, как бы я внутреннюю структуру, если честно, не изучала. То есть, ну, они мне вот говорили, что вот есть в Питере, давайте, даже возглавить, по-моему, предлагали. Ну, это не мое.
1: То есть вот это вот плечо друга, в вашем случае подруги, там друг за дружку заступаться, это ездить на разборки.
0: Слушайте, мне хватает на работе...
1: Крышевать чего-нибудь.
0: На работе хватает разборок, а если мне хочется пообщаться с людьми, я пообщаюсь с совершенно конкретными. Они вот, когда очень много, я просто пытались мы как-то ездить большой толпой. Ну как большой, да, не клубом, а там сколько нас, там человек 8 выехало, да. Это некомфортно. Ну вот мне не понравилось. Кому-то
1: это
0: попить,
1: очень многим не нравится,
0: кому-то
1: кстати.
0: В кусты.
1: Да.
0: Кто-то медленно, кто-то быстро. В итоге мы распались на 2-2-2 вот так вот. И было уже значительно удобнее. То есть максимум комфортно для меня это 3 человека.
1: Давайте на этой грустной ноте о распаде общества послушаем немного музыки. Хорошо?

0: Продолжаем эфир. Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Ольга Григорьева. У нас сегодня женский день. Мне кажется, очень интересно вообще поговорить с женщинами на предмет вот этого увлечения байкерского. Как вы его обслуживаете, содержите? То есть вы просто стараетесь заработать много-много денег и пускай специально обученные люди, или что-то сама умеете?
1: Честно, ничего сама не умею. Вот вообще ничего. Я максимум могу посмотреть, там, не сносились ли колодки, или, ой, у меня тут что-то отвалилось. Интересно,
0: или это лужица смертельно? Какая-то,
1: да? Ну, слава богу, с лужицами мы пока еще не сталкивались. Мой Андрюша относительно молод для турэндура.
0: А сколько ему?
1: 50 тысяч. Недавно перевалили.
0: А это для него так еще, укус комара, да?
1: Ну, для турэндура, говорят, да. Проверим.
0: Ага. Ладно, слушайте, а первое какое-то такое одиночное путешествие хотя бы в другой город было?
1: А они у меня все практически были одиночные. Вот Москва, Тула, я это все ездила. Потом с Нижнего Новгорода возвращалась сама одним днем. Тоже еще. Та еще поездочка была.
0: Слушайте, ну это же, наверное, нелегко.
1: Ну, физически это нелегко, да. Там доехал где-то до Тосно, я поняла, что я накаталась.
0: Что надо тормознуться, съесть пару гамбургеров.
1: Нет, что, наверное, завтра на работу я поеду на метро.
0: А, в этом смысле, да. Ну, едешь, вот, да, много у нас тоже об этом говорят. О чем думает женщина в одиночном таком путешествии? Или слушает подкасты, или просто сама размышляет?
1: Ну, во-первых, я могу себе позволить петь. У меня отвратительный голос.
0: Серьезно?
1: Да, да. И вот в шлеме меня никто не слышит, поэтому я могу себе позволить дурниной орать все, что я захочу.
0: We are the champions. Или на русском?
1: Ну, я все-таки русскоязычная, поэтому предпочитаю по-русски петь.
0: Ну, слушайте, это круто, кстати. Это можно, да, так сказать, не будем вырезать? Вот такое, да, вот все-таки интимная вещь.
1: Я пою. На самом деле, я сама над этим хихикаю, рассказываю об этом людям. Иногда думаю, ну, что хорошо, выметает все навязчивые мысли этим ветром, там, о работе, о проблемах.
0: О вас написано, что серьезное увлечение альпинизмом и скалолазанием. Да. А это каким образом? Что-то у вас в характере такое? Мото, скалы. Это как у вас так получилось? Не каждый мужчина, извините, да?
1: Случайно.
0: Решится.
1: Случайно. Поехала в Адыгею на горячие источники, вышла на плато Лаганаки, увидела гору, и у меня упала планка. Мне туда надо.
0: Ну, давайте все то же самое другими словами. Что за... То есть захотелось как-то приобщиться или что?
1: Нет, я услышала зов горы, вот это вот так называется, когда ты кроме этой горы ничего не видишь, и тебе туда надо. Ну, я не знаю, как это описать.
0: Мы поэтому и спрашиваем.
1: Очень тяжело, это внутреннее такое ощущение, может быть, кто-то по-другому. Для кого-то гора – это спортивный снаряд, почетная куча камней. А я придерживаюсь философии Букреева Анатолия, да, который говорил: горы – это не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, это храмы, где я возношу свои молитвы.
0: Ну, тоже непонятно, честно говоря. Ну, впрочем, мы уважаем любое мнение. То есть вам захотелось попробовать себя еще и вот в этом альпинизме?
1: Ну, я просто начала сначала ходить в горы, причем ходить одна.
0: Пешком. Просто рюкзак, все, и пошла наверх.
1: Да, да, причем одна. Потом в какой-то момент ко мне присоединились еще люди, и я поняла, что нам не хватает подготовки.
0: То есть местное село смотрит в бинокль, уже который год здесь девушка ходит...
1: Ну, практически так оно и было, да.
0: Подходит: эй, давай мы с тобой.
1: Нет, это коллеги по работе были.
0: Слушайте, что у вас за работа? У вас там все на байках, все там...
1: Да, у нас даже одно время прям бренд такой был, весь офис на мотоциклах.
0: Слушайте, а альпинизм и скалолазание, это же все-таки вещи не очень... То есть они, наверное, ну как-то пересекаются, но все-таки это разные вещи, да?
1: Ну, это, там тонкости такие, что скалолаз, он идет по пробитому подготовленному маршруту. То есть вот есть стенка, там наверху есть за что зацепиться условно, да, веревка провешена, ты лезешь. Или с нижней страховкой, когда ты ее прощелкиваешь через промежуточные точки. Альпинист идет со своей страховкой, со своими точками. То есть здесь крюк забил, здесь закладку заложил.
0: Господи, как вы не боитесь?
1: Боюсь.
0: Молодец, хоть, господи, хоть что-то, что-то такое, что роднит, так сказать. Верховая езда проскочила у нас. Это действительно как-то помогло вам выучиться в мотошколе номер один?
1: Да.
0: А вы прямо умеете скакать?
1: Да, у меня даже были когда-то вполне приличные спортивные звания по этой части, но за древностью лет они уже все сгорели.
0: А что дешевле содержать, мотоцикл или лошадь?
1: Слушайте, ну я вам так могу сказать, последняя моя лошадь, которая у меня была, она значительно дороже мне обходилась в относительном выражении, чем мотоцикл. Мотоцикл все-таки это железяка, если у тебя не получается, ты можешь его поставить куда-то в угол,
0: он и там будет стоять. И поехать на метро, да.
1: Да, и поехать на метро. Да. Лошадь этого не простит, она требует не только денежного вливания постоянного, но и внимания. Ее надо каждый день с ней заниматься.
0: Слушайте, ну вернемся к мотоциклам. Есть же желание поменять вот все время что-то такое более такое.
1: Более
0: увидела
1: серьезно?
0: У приятеля, села, посидела, думаешь, КТМ или там, я не знаю, Дукати, или еще там что-то, вот прямо вот зверь, круче моего, подкоплю денег, куплю. Есть такая гонка такая?
1: Гонки нету, но, наверное, хотелось бы попробовать еще более старшего гуся, то есть 1200-го, там 1250-го. Хотя он и тяжелый, но у него центр тяжести пониже. А вообще, вот если исключать все вводные, мне бы хотелось иметь несколько мотоциклов.
0: Ну, многие так и делают. Надеюсь, какие ваши годы еще?
1: Ну, все впереди. Посмотрим.
0: Чем да. больше вы всех обанкротите, я так понимаю, да, арбитражный управляющий, тем больше гонораров.
1: Мне бы хотелось, я ведь не только банкрочу, я еще и вывожу из кризиса. Хотелось бы еще и спасать.
0: Ну, дай бог. Где бывали? Где удалось побывать? Что уже теперь можете занести, так сказать, в мемуары? Была вот там-то, проехала туда.
1: В плане на мотоцикле? Ну, на самом деле, у меня очень небольшая география, потому что я не располагаю достаточным количеством свободного времени. Ну, в Ленобласти я приличное количество покаталась, в Карелию ездила, в южную ее часть. Вокруг Ладоги ездил, ну, это такая классика, да, там с заездами радиально во всякие дыры типа белых мостов, как сейчас помню, как я там через речки перебиралась на дорожном мотоцикле еще тогда. Тула, Москва, ну, в Москву я, в принципе, на мотоцикле стараюсь ездить в сезон, комфортнее получается. Нижний Новгород, Псков, Беларусь. Ну, как-то так, наверное, основное.
0: Ну, много уже, да, проехали такси? Ведете подсчет какой-то?
1: Нет, подсчет не веду.
0: Ну, там просто... 100 тысяч, там 300 тысяч.
1: Нет, не веду абсолютно.
0: Нет такого, да?
1: Я исключительно по воспоминаниям, по впечатлениям веду подсчет.
0: Слушайте, а вот пробеги у нас многочисленные по всей стране, там и патриотического характера, и какие-то событийные, там, вот, например, там Балтик Ралли фестиваль, известный многим, на него, я помню, в прошлом году прямо целых три колонны с юга ехали, там, с Владивостока, Олег Капкаев, небезызвестный наш, замечательный, ездил на трайке зимой
1: в промо-целях. Эта история поразила меня в самое сердечко, я думаю, боже мой, эти люди, они просто стальные.
0: Да, из чего сделаны, непонятно, да. Может быть, к чему-то такому тоже было бы интересно. Вот Павел Кобяк, может быть, знаете такую фамилию.
1: Ну, я
0: всякие
1: слышала.
0: Колыма, там всякие. Я имею в виду вот именно такие маршруты. Такие.
1: Я же не в тусовке. Наверное, если бы кто-то знакомый сказал, слушай, вот есть
0: поехали,
1: вот такая,
0: да?
1: Вот, да, история, поехали, у меня была бы такая возможность, да, то есть совпало бы. Я бы попробовала. Потому что, когда я смотрела, по-моему, наше движение питерское «Мотобратан» ездили куда-то за Магаданом, за этот полярный круг, я смотрела видео, я плакала. Мне тоже хотелось
0: от
1: так
0: зависти,
1: же.
0: В хорошем смысле.
1: В хорошем смысле, да. Я понимала, что мне это не по зубам, когда они там по пояс в воде по каким-то лужам шли. Мне это не по зубам, но мне так хотелось.
0: Слушайте, а как-то ощущаете изменения в характере, в себе после того, как стали мотоциклисткой? Ну, стали жестче, решительнее, или наоборот, опасливее, мягче, наоборот, женственнее, или наоборот, там, более так, ну, не знаю, что-то вот такое. Что дает мотоцикл, как влияет?
1: Слушайте, ну, я как-то даже не задумывалась над этим. Наверное, я в тот момент, когда у меня все-таки получилось, я поехала, я в очередной раз себе сказала, ну, молодец, ты своим упорством таки добилась того, что ты это сделала. Потом стала получать удовольствие от этого. Классно, и все, а характер меняется.
0: Ну, может быть, теперь вам легче уволить человека, например. Раньше никак не могла, а теперь стало. Я могу ехать на гусе 200, я ничего не могу уволить этого бездельника, ну, к примеру.
1: Слушайте, а это от гуся не зависит. Это от гуся вообще не зависит. Это разные материи.
0: Слушайте, у нас множество всего происходит. Вот, например, буквально недавно прошла Ладога Трофи очередная. Ну, это такая культовая внедорожная гонка. Но в ней в последнее время участвуют и квадроциклисты, и мотоциклисты. И это такой прямо праздник такой внедорожья. Там много-много есть фанатов этого дела. И они там прямо собираются, и в течение недели у них такой трофи-рейд по периметру Ладожского озера. Может быть, такие какие-то штуки. Вы приходите к начальнику, заявление на стол. Все, у меня Ладога.
1: Слушайте, я так с работы уволилась, потому что меня в горы не пускали.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Это еще до арбитража?
1: Нет, это как раз-таки во время уже...
0: Уже работая в этой структуре.
1: В этой структуре, да. Мне сказали, ты не поедешь в горы. Я сказал, поеду. И теперь я работаю на себя.
0: Поэтому прямо свой бизнес, да?
1: Да.
0: Вот. А вот этот начальник мифический, то есть не мифический,
1: нет, он реально, не мифический.
0: Да? Он-то существует где-то, да?
1: Ну, он уже этим бизнесом тоже давно не занимается, у него другой бизнес, поэтому мы с ним периодически общаемся прекрасно.
0: Может быть, как раз профессионально вас усиливает возможность ездить на мотоцикле, как-то дисциплинирует или как-то, ну, я не знаю, помогает стресс снять?
1: Слушайте, ну, стресс совершенно точно помогает снять, это вот однозначно... Потом, я честно могу сказать, что это помогает в каком плане запомнить меня, да, это часть того, что сейчас можно называть личный бренд. Ну, не так много.
0: То есть вы приезжаете в суд, в прокуратуру со шлемом, вся
1: да,
0: в экипировке.
1: К заказчику, да. Там, еще к кому-то, там, может, кому-то кредитору на переговоры.
0: Ну, вообще, наверное, да.
1: Наверное, да, и видят меня, запоминают, потому что я не просто должностное лицо, которое суд поставил тут вот смотреть, что происходит. Я еще и на байке приехала. И это в совокупности, оно приносит определенный результат.
0: А какие-то конкуренты, коллеги по работе, другие компании, они смотрят так на вас в этом смысле. Вот надо же, хитрая какая, смотри, как себе, какие
1: никогда,
0: очки зарабатывают.
1: Никогда не интересовалась этим вопросом, честно. Ну, я делаю свое дело и делаю, а что там по этому поводу? И кроме того, конкуренты, понимаете, у нас достаточно узкий рынок, и вот лично для меня выгоднее оказалось долгосрочное стратегическое сотрудничество, чем столкновение лбами. Ну, это у меня пока так работает. Не знаю, что будет дальше.
0: Вернемся обратно к мотоциклу. Вы храните зимой где-то, прямо уже не первый год, наверное,
1: да,
0: уже есть место.
1: Да, в мастерской, где его, собственно говоря, готовят к сезону.
0: А мастерская известная, может, мы знаем?
1: Nordpilenmoto.
0: Нет, не знаем, наверное. Но им большой привет, этим ребятам, да. Слушайте, а что-нибудь ломалось в дороге? Бывали приключения такие?
1: Слушайте, у меня были самые большие такие, ну, как и, наверное, для меня первые поломки, это когда мы как раз поехали на Белые мосты, а я была на дорожном мотоцикле, там же километров 11 гребенки. Вот. И у меня отвалились зеркала от тряски и ветровик.
0: И упали.
1: Не, одно зеркало повисло такой соплей, второе, да, упало. Ветровик тоже там на одном болте повис, мы его оторвали. Было неприятно.
0: Мы, значит, с кем-то все-таки были.
1: Да, я была как раз-таки с шефом со своим. Но у него уже к тому моменту был нормальный гусь. Я вот, значит, на этом, на дорожнике за ним следом болталась. Вот, а так, чтобы по дороге что-то отваливалось. А, было такое, что у меня почему-то перестал закрываться лючок бензобака. Видимо, там чуть-чуть этот заело эту защелку, то ли она подржавела, то ли туда что-то
0: и
1: попало.
0: И все время плескалось, все время вытекало.
1: Нет, я стала звонить своему прекрасному мастеру и истерить в трубку, что мне надо ехать, у меня полный бак, у меня не закрывается лючок.
0: Что он сказал? Это цензурное?
1: Ну, он очень сдерживался, но был крайне со мной строг. Велел мне вот этот вот замочек вот туда-сюда.
0: Подергай, и все получится, да. Давайте отойдем еще на музыкальную паузу ненадолго.

0: Продолжаем эфир. В эфирной студии Ольга Григорьева, арбитражный управляющий. И одновременно с этим мотоциклистка замечательная. Мы часто спрашиваем, почему вот такие расспросы идут о том, где была, что видела и так далее, и так далее. Потому что у всех рассказы немножко разные. Вот мотоциклиста спроси какой-нибудь там дурацкий вопрос, например, там, как ты выбирал свой первый мотоцикл? И спроси 100 человек, и у всех будет своя история. Поэтому я задаю вопросы банальные, но ответы, я уверен, будут, ну, какие-то, наверное, впервые здесь в этот микрофон сказанный от вас. И в этой связи, ну, я не знаю, там про поломки мы спросили. Может быть, какие-то были такие приключения дорожные. Ну, например, там вышел саблезубый тигр на дорогу, а вы его победили. Или там какой-нибудь еще овраг переезжали очень долго. Что-нибудь.
1: Слушайте, ну, на самом деле, почему-то больше всего в путешествиях запоминаются люди, которых встречаешь совершенно случайно. Там на заправке разговоришься, иногда с автомобилистом, который вдруг внезапно окажется байкером, и просто сейчас он на машине приехал. Я помню, господи, как же этот клуб московский называется?
0: «Подонки Москвы».
1: Вот, ну, по-моему, да.
0: Это так подсказка просто.
1: Да, да, да. На заправке где-то между Питером и Москвой он такие стихи пишет. Мы с ним часа полтора сидели, он мне свои стихи читал. Просто обалдеть. Поэтому каких-то, ну, вспомнить саблезубых тигров не могу. Все, наоборот, очень доброжелательные.
0: Слушайте, а как-то в личной жизни как-то вот тяжелее с мужчинами? Они вот как-то вас больше боятся? Они, ну, слушайте,
1: что значит бояться?
0: Она байкер, нафиг с ней связываться там. Или наоборот, может.
1: Знаете, я замужем, мой муж меня вроде как не боится, я надеюсь.
0: Ну, все-таки это как-то, ну, не женское это дело, все-таки, вот так скажем.
1: Слушайте, ну, женское, не женское, на эту тему есть поговорка, ну, не будем ее озвучивать в прямом эфире.
0: Не будем озвучивать, хорошо. Да. Есть какая-то мечта у вас куда-то заехать, куда-то прямо вот вы об этом вспоминаете периодически?
1: Не периодически. Всегда. Я всегда, я думаю, когда у меня только появился мотоцикл, мне хотелось, и мне хочется до сих пор, я хочу в Узбекистан поехать.
0: Почему?
1: А у меня там друзья.
0: А.
1: И я каждые майские праздники езжу, там альпиниада проводится, сборы большие. И мне очень хотелось всегда туда поехать на мотоцикле. То есть отправить транспортной компании всю снарягу и туда в горы махнуть на мотике. Но я посчитала, что мне для комфортной поездки в один конец надо, наверное, ну, неделю минимум. У меня просто, ну, никогда не было столько времени. А это только туда доехать, а еще же обратно. Да еще через Казахстан ехать, говорят, там не очень комфортно. Одно и страшно.
0: Слушайте, а ваш бизнес, он прямо, это вот одновременно много дел, и они прямо одно на другое наслаиваются?
1: Да.
0: То есть вообще вот выделить время какое-то свободное, большая проблема, да?
1: Ну, да, получается, что там, если где-то неделю удалось урвать, это прям классно и здорово. Зачастую приходится работать, что называется, с коленки. То есть сейчас, слава богу, цифровая среда настолько развита, что большую часть работы можно делать где угодно, где есть доступ к интернету.
0: Вот эти ваши увлечения, спортивный альпинизм, скалолазание, ориентирование, это все ваше досье, прислали мне тут. И, может быть, чего-то в этом списке нет, может быть, вы думаете еще и в ту сторону, например, буду я рисовать картины или буду я на параплане летать?
1: Слушайте, вообще писать хочется. И я писала,
0: да. Прозу?
1: Да, прозу. Со стихами у меня сложнее. Но, опять же, это требует определенной эмоциональной вовлеченности.
0: А какой это был бы жанр?
1: Ну, слушайте,
0: трэш, детектив.
1: Нет, не детектив. Я всегда, если писала, это либо было что-то, нечто художественное, типа эссе, то есть, ну, такие размытые очень образы, практически.
0: Некая философия романтическая.
1: Нет, нет, нет. Такие, знаете ли, стихи в прозе постмодернистские. Либо, ну, писала как-то фантастику, тоже дело было, социальную фантастику. Ну, вообще хотелось бы реализма, наверное, все-таки. Я же человек советский по рождению. Соцреализм — наше все.
0: Наше все, да, действительно. Впереди у нас сезон. Что-то в этом сезоне у вас запланировано уже? Где-то будете?
1: В плане мотоцикла, слушайте, ну, меня звали в Крым, и я почти согласилась. Ну, увы, ах.
0: Ну да. А фестивали, Балтик Ралли, тот же самый, поедете?
1: Ну, опять же,
0: а вообще бывали?
1: Не приходилось бывать на каких-то больших мотофестивалях.
0: Давайте, давайте.
1: А когда это планируется?
0: Через месяц, в конце месяца будет. Мы все едем.
1: Слушайте, вы все едете, а я иду на Хантенгри.
0: Это что такое?
1: Это семитысячник в Киргизии.
0: Сочувствую вам, да, здесь лучше, здесь будет пиво, будет хорошая музыка, ну, насколько она может быть хорошей.
1: Но если вдруг по каким-то причинам Хантенгри не состоится, я обязательно посещу.
0: А почему Хантенгри, что это такое?
1: Хантенгри — это...
0: Это название такое? Да, на каком языке?
1: С тюркского — повелитель неба.
0: И где это?
1: Киргизия.
0: И прямо вот вы прямо с рюкзаком, с этими вот тросами, в перчатках, в очках, да, и прямо туда, да, в ботинках, и, да, полезла на самый верх?
1: Да.
0: Господи, что же у вас за работа-то, что так прямо заставляет вас так расслабляться?
1: Зато там точно нет связи, меня там никто не найдет.
0: А может быть, какая-то мечта побывать, ну, не на высоте, а все-таки... Какие-то места, может быть, вы смотрите, ну, знаете, бывает, листаешь, не знаю, Инстаграм, в прошлом можно было там полистать, и видишь красивые картинки, смотришь, где это люди побывали, и там тебе и Нордкап, и там какой-нибудь Северный Ледовитый океан.
1: Ну, севера и... вообще люблю нежно, и с удовольствием бы поехала, я вот была в той же Териберке на машине, да, ага, и я бы с удовольствием повторила это на мотоцикле.
0: Ну... А видели там мотоциклистов?
1: Да.
0: Слушайте,
1: да,
0: вот, а что туда всех тянет? Вот хоть вы скажите, но непонятно.
1: Слушайте, ну сейчас-то это, конечно, стало попсовое место, где очень много народу, и мы успели захватить на машине буквально вот уже на излете, когда там было, ну, поменьше, скажем так, оно уже было к тому моменту туристическое, но поменьше, сейчас-то там вообще проходной двор. Не знаю, что тянет на севера, просто тянет, и все красиво,
0: что,
1: тихо.
0: Погода, что там?
1: Ну, погода там отвратительная, ну,
0: вот именно,
1: честно
0: там
1: признаюсь.
0: Эти еще насекомые.
1: Да. Вот, может быть, когда ты приезжаешь на этот край земли, и все сливается в что-то единое синее, там и тундра, и небо, и океан этот, и просто ты туда проваливаешься, в эти текстуры, и больше не можешь оттуда выйти.
0: То есть все-таки вот путешествие и мотопутешествие — это все-таки романтическое впечатление, визуальное какое-то, ну может быть, это, не знаю, запахи, вот это ощущение такой усталости победной, что ты доехал, вот это вот все?
1: Ну, и это тоже есть, конечно. Конечно, есть. И запахи, и осязание, и вкус, когда бабочку какую-нибудь проглотишь случайно тоже.
0: Вы же в шлеме.
1: Слушайте, ну как-то приоткрыла визор, нос почесать и проглотила. Не рекомендую, невкусно.
0: Ну почему? Белковая же, по-моему.
1: Она горькая.
0: Ну, да. Так, что еще хотелось бы? Следите за обновлениями модельного ряда своего любимого гуся.
1: Слушайте, ну, не фанатично, но посматриваю.
0: Ну да, мировая премьера, новая модель. Вы уже думаете, надо смотреть в эту сторону.
1: Ну, хоть картиночки посмотрю, потому что, ну, нынешний гусь, да, настоящий гусь оттуда, он мне, наверное, не по карману, я так подозреваю.
0: Ну, бог вас знает, арбитражного управляющего, ну, да, что, вас... что вам по карману. Это я в хорошем смысле. Слушайте, вот это вот, да, я смотрю еще, вот в вашем же досье серьезно занималась музыкой, это как?
1: Ну, я закончила музыкальную школу, мне поручили консерваторию, но я так намучилась,
0: ну, по классу...
1: что... Фортепиано. Да, я так намучилась, мне было очень тяжело, я сказала нет. Вот, а потом где-то уже годам к 30 меня вдруг потянуло слушать всякие стадионные концерты, ну, прям вот в эту толпу.
0: Рок.
1: Рок, да, вот этот русский рок жуткий, который так многим не нравится и считается признаком дурного вкуса. Вот, а я задружилась там
0: спасибо вам, да,
1: с людьми, ну, что поделаешь, да, у меня, может быть, не самый лучший вкус. Задружилась с людьми, 2 года продиректорствовала в 2 молодых группах, ну, в качестве хобби попробовать, поняла, что тоже не вывожу.
0: Такого... Тяжелая работа тоже.
1: Да, очень много общения, а я все-таки люблю побыть иногда сама с собой.
0: Понятно. Ну и, не знаю, напоследок, наверное, а бываете на каких-то мототусовках, мотовыставки, мото-какие-то пробеги городские, открытие сезона, закрытие мотосезона, как-то вот проехать с народом, мотопарад по городу?
1: Ну, очень я себя, мне это тяжело, я себя там не представляю. То есть на выставке бывает, хожу, но я одна туда прихожу. То есть я пришла, посмотрела, вот я чувствую, начинаю уставать. Развернулась, ушла.
0: А репрессии от мужа есть какие-то, что...
1: Нет.
0: Какие-то, он не мотоциклист,
1: он,
0: да?
1: Вообще ничего не водит, даже велосипед.
0: Вот молодец какой, так, хорошо. И нормально сосуществуете, без проблем?
1: Да.
0: Прямо вообще.
1: У меня золотой муж.
0: Что у нас там еще? Что у нас? Вот выставки «Имис», например, тот же самый, может быть, вы бывали.
1: Слушайте, я, если честно, вот специально на выставке не хожу. Вот я мимо проходила там или где-то написали, что вот есть, у меня есть свободное время, я заехала, посмотрела. Единственное мероприятие, на котором я один раз была целенаправленно, это были в этом... У нас там, где мотошкола номер один, вот этот торговый комплекс, и у них стантеры соревнования были этап. Вот я туда целенаправленно пошла. Мне было интересно посмотреть, как ребята, у которых я училась, там катаются.
0: Здорово.
1: Слушайте, да, ну прям очень страшно, один упал, и мне так за него было переживательно.
0: Так они же еще и на тяжелых мотоциклах, да, вытворяют, или на разных?
1: Разные там были. Ну, я так понимаю, там я в этом не очень разбираюсь, но я так поняла, туда там прям звезды съехались тогда. Ну и музыка там еще веселая была, мне понравилась, да.
0: Ну и гипер последний, а мото Джимхана привлекает?
1: Слушайте, я все собиралась, когда только начинала, но с точки зрения именно получения навыков.
0: Да, конечно.
1: То есть не как соревнование, но потом как-то навыки пришли какие-то, может быть, не самые лучшие, но тем не менее. И мне уже перестало туда хотеться. Тем более они вечно на юге, а я живу на севере. После работы.
0: Ну да. Ну что, остается пожелать вам всяческих успехов. Было крайне интересно. Жалко, что вы наверняка знаете, но не рассказываете какие-то интересные подробности вашей мото-жизни. Но у нас уже и времени, к сожалению, на это не хватило сегодня. Спасибо вам. Приходите к нам еще, приводите своего вот этого удивительного бывшего шефа, я так понимаю.
1: Да, да. Обязательно, как будет.
0: Который много где был, да?
1: Да.
0: И тоже с удовольствием с ним пообщаемся. Напомню, что Ольга Григорьева у нас в гостях, альпинистка, бывший музыкант, нет, музыканты не бывают бывшими, да, мотоциклистка, обладательница хрустальной совы в области вождения гуся.
1: Я, пожалуй, это запишу.
0: Спасибо вам и счастливо.
1: Вам спасибо,
0: до новых
1: свидания.
0: Встреч. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Автоновости. От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
6: При дружеском участии компании «Евроавто».
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляется главный редактор официального веб-сайта газеты «Санкт-Петербург». Хотя есть неофициальные, получается.
2: Ни в коем случае.
1: Александра Цуканова и обзор новостей газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Александра, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А почему вы не говорите «добрый вечер» или «добрый день»?
2: У нас еще день.
1: Да, действительно.
2: Рабочий день продолжается, значит, день, все в порядке.
1: Итак, обзор публикации. Как всегда, сегодня мы узнаем что-нибудь из жизни нашего замечательного Петербурга. Прошу вас.
2: Обязательно. Главная городская газета, поэтому рассказываем о том, что важно для петербуржцев, для наших читателей и, конечно же, для слушателей Моторадио. Ну, собственно, с мотоновостей, поэтому я и предлагаю начать сегодняшний эфир. Итак, опять в седле. Называется наш первый материал. Это такой интересный обзорный материал в целом, как обстоит мотоситуация в нашем городе, как она развивается, какая статистика и так далее. Ну, собственно, давайте начнем.
1: Да, конечно. Да?
2: Конечно, неизменно лето – это самый-самый мотоциклетный сезон. И я предлагаю для начала вспомнить некоторые правила и статистику в целом, которые важны, чтобы этот мотоциклетный сезон прошел ярко, красиво, хорошо и, самое главное, безопасно.
1: Давайте.
2: Собственно, о чем же нам напоминает наш корреспондент и, конечно же, специалисты. Самая опасная часть сезона – это начало мотосезона и его конец. Почему? Потому что в начале этого самого сезона, можно сказать, навыки мотоезды немножечко подзабыты, и нужно время, чтобы их вспомнить, так сказать. И, конечно же, из-за этого могут случаться всякие не совсем приятные ситуации на дорогах. Поэтому, конечно же, мотоциклистам стоит об этом помнить. И в конце сезона наблюдается немного противоположная ситуация, когда мотоциклисты уже уверены, что за лето они стали, даже если изначально были новичками, то за один сезон они стали настоящими профи.
1: Бывалые, да, байкеры.
2: Да, да, да. Да, и вот как процитирую нашего корреспондента, и тормоза в целом придумали трусы. Поэтому это, конечно же, заблуждение, и необходимо всегда соблюдать правила безопасности. И, конечно же, в начале сезона может быть опасность, в том числе и от автомобилистов, несколько увеличенная, потому что, конечно же, за зиму, если можно так сказать, автомобилисты немного забывают о том, что есть мотоциклисты. Это достаточно такой компактный транспорт, который не сразу же заметишь, поэтому иногда автомобилистам трудно оперативно среагировать на определенную дорожную ситуацию, в том числе. Но и самим мотоциклистам нужно помнить и неукоснительно, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Они практически абсолютно идентичны и правилам для автомобилистов. Напомню, что максимум — это 110 км в час для магистрали, 90 км в час вне населенных пунктов и 60 км в час в них, 20 км в час во дворах и жилых зонах, и быстрее, конечно же, опасно, ну и все-таки накладно. Камера ведь никто не отменял, не правда ли?
1: А если номерной знак не загрязнен, так сказать, ну да.
2: Ну, вдруг, всякое случается, конечно же. Ну и, конечно же, стоит отметить, что сейчас водители мотоциклов — это уже преимущественно взрослые, серьезные люди, которые прекрасно понимают, насколько важно соблюдать правила дорожного движения, следовать правилам безопасности и для личной безопасности, и для безопасности окружающих. Это стоит помнить и новичкам, и тем самым профессионалам, о которых только что уже говорили. Ну, конечно, не оставляет сомнений, что мотоцикл, как я уже говорила, стал достаточно удобным видом транспорта, особенно в наших городских условиях, условиях такого активного движения на дорогах. Он быстро маневрирует, не требует много места, в том числе на парковке, и позволяет экономить время и топливо. Но, процитирую нашего корреспондента, вместе с ростом популярности неизбежно возрастает, к сожалению, и цена ошибки. Поэтому главное помнить незыблемое. Жать на газ, конечно, можно, но ехать следует не быстрее, чем летит твой ангел-хранитель. По-моему, замечательное правило.
1: Ну, довольно банальные фразы, такие уже сказанные в этой студии много-много раз.
2: Тем не менее.
1: Есть банальность правды и добра, вот так вот скажем.
2: Безусловно.
1: Тоже пафосно скажем, но скажем, ладно, давайте. Да.
2: Безусловно. Итак, ну, раз уж мы говорим о теме лета, я предлагаю вспомнить еще и еще раз, насколько же наш город особенно красив именно в эту пору года. Разноцветное лето, так и называется наш следующий материал. И наш корреспондент сообщает, что в самом-самом разгаре работы по восстановлению зеленого каркаса Петербурга. Потому что именно летом, в том числе ко Дню России, развернуто множество интересных экспозиций, цветочных экспозиций, и все они с определенным подтекстом. Каким же именно? Давайте разбираться.
1: Да, и прямо интрига.
2: Вполне.
1: То есть едешь вокруг какой-нибудь площади Мужества, например, там цветы, клумбы какие-то, они что, оказывается, не просто так?
2: Не просто для красоты,
1: расскажите.
2: В том числе, да, и с пользой, и с некоторыми иными смыслами. Единство, традиция и гармония заключаются в этих всех композициях. Для начала, в общем, разбор по городу. Наш город, конечно, украсили особыми цветниками, которые напоминают и горожанам, и туристам, как велика и многонациональна наша страна. Что это значит? Что в нашем городе высажены на различных экспозициях, на различных территориях и районах, цветы, которые не только нашему региону свойственны и популярны, а в том числе привезены из различных уголков нашей необъятной родины. То есть такое национальное единство народов, которое, конечно же, посвящено тематике этого года в том числе.
1: Серьезно? То есть вот эти ландшафтные дизайнеры, они еще и концепцию какую-то там, да, воплощают?
2: В том числе, обязательно. Надо как же без этого? Да, да, да. Как рассказывает наш корреспондент, центром композиции стали сферы в национальных орнаментах и пейзажах. Вокруг них около 50 тысяч летников, а также разнообразные кустарники, в том числе, то есть не только цветы, а и различные ландшафтные элементы. Также в нашем городе, ну это, конечно, не новинка, но все же, есть сады-трансформеры, то есть которые разворачиваются именно на летний сезон и точно так же сворачиваются уже с наступлением холодов.
1: И в хранение, да?
2: В оранжерее, возможно.
1: Так,
2: да,
1: ага.
2: Да, да, почему бы и нет. В основном они могут быть представлены белой сиренью и белыми розами, что связано с семейными традициями дома Романовых. Как раз-таки на территории, где расположены эти сады, проводятся тематические экскурсии, чтобы максимально погрузить туристов, ну и, конечно же, горожан в атмосферу той эпохи и рассказывать об истории нашего города в том числе.
1: Об ужасных временах царизма. Ну, как сказали бы, да, большевики бы сказали, да.
2: Возможно, возможно. Итак, для туристов что нужно сфотографироваться в одеяле этой всей замечательной красоты.

0: посадил цветы, с одной стороны розой пахнет, а с другой каким-то ландышем. Но они в реальности, они друг друга аннигилируют, и ты заходишь, ничем не пахнет. Ну что такое? Что такое неправильные цветы?
1: Вот именно для этого и нужны специалисты, чтобы как раз-таки грамотно это сочетание настраивать, да. И, конечно же, отдельные зоны посвящены именно лечебным растениям в том числе. То есть эти ароматы создают такую особую композицию, которая, конечно же, благотворно влияет и на здоровье петербуржцев и гостей северной столицы в том числе.
0: Ура! Про цветы всегда приятно говорить.
1: Конечно.
0: Редко такая возможность выпадает. Все про железное, про всякое.
1: Итак, ну, раз уж мы заговорили о здоровье, и предлагаю продолжить, наш следующий материал называется «Стратегия жизни». Какая же она? Давайте разбираться.
0: Давайте, да, давайте.
1: Как рассказывает наш корреспондент, современный санаторный отдых в России давно вышел за рамки привычного лечения и восстановления. Идет определенное смещение фокуса на профилактику, рост интереса к активному долголетию, а также на развитие каких-то персонализированных функций медицины. Полезных для здоровья, конечно же. И важно не просто на время именно в этих санаторных условиях улучшить свое здоровье, а превратить это в целую привычку и предварить, конечно же, в жизнь. Давайте немного подробнее поговорим, как же это у нас все меняется. И, конечно же, какую роль в этом всем играют современные технологии, в том числе искусственный интеллект. Итак, гости все чаще ориентированы на сохранение подвижности, то есть с какими запросами они приходят в санаторий, на сохранение подвижности, когнитивных функций, эмоционального равновесия и высокого уровня энергии.
0: То есть человека приносят, он двигаться уже не может, ничего не соображает, значит, и говорит, я хочу, значит, начать двигаться, хочу когнитивно, значит, омолодиться. Правильно я понимаю, да?
1: Скорее здесь санаторий не поможет. Здесь уже более узкоспециализированные медучреждения необходимы, да. Вот, как мы сказали, да, все чаще санатория обращается именно с целью глубокой диагностики все же. А также подбор индивидуальных назначений и работы с первопричинами определенных нарушений, то есть, которые человек может наблюдать в себе, и он может с этим запросом прийти в санаторий и попросить оказать содействие вот в рамках этой проблемы. В том числе.
0: Ему скажут, батенька, вы себя плохо чувствуете. Так вы же пьете водку каждый день. В нашем санатории.
1: Принято в нашем санатории, так ему и скажут, абсолютно верно. Итак, конечно, важно сочетание определенных природных факторов, медицинских технологий и, как я уже говорила, персонализированного подхода к каждому пациенту, потому что под одну гребенку со всеми точно не получится. И важно перейти от, вот именно сейчас, именно сегодня, от краткосрочного улучшения к здоровью к каким-то многолетним практикам. То есть человек, приезжая в санаторий, проходит обследование, конечно же, к слову, этим самым обследованием он во многом обязан искусственному интеллекту, потому что врачи не просто могут исследовать его здоровье, а при помощи искусственного интеллекта в определенной мере систематизировать и уже выписать нужные рекомендации. И не только рекомендации на время отдыха в этом самом санатории, а именно так, чтобы человек, когда у него завершится этот самый отдых или курорт, мог предварить их в свою ежедневную жизнь, то есть какие-то привычки, какой-то стиль питания, в том числе, возможно, какие-то препараты и витамины, в том числе продолжить пить уже после окончания отдыха.
0: И соседям рассказывают, а я тут общался с искусственным интеллектом, он мне сказал, что надо бросить курить, выпивать, нужно по утрам делать зарядку.
1: Да, обязательно. Это и без медицинских каких-то отдельных рекомендаций каждому хорошо известно. И, конечно же, в современных санаториях делается акцент на семейный отдых в том числе, чтобы и детям было, и взрослым комфортно. То есть, пока взрослые проходят обследование, для детей могут быть предусмотрены какие-то развивающие интересные курсы, какая-то обучающая программа, чтобы они также могли развиваться.
0: То есть, всей семьей сел, поехал, пожил в санатории, там месяцок и все оздоровились.
1: В том числе, еще и с пользой провели время и что-то новое обязательно узнали. И, конечно, в санаториях важна и проводится, в том числе, по лучших традициях, культурная программа, чтобы человеку было интересно.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии. Александр Цуканова, замечательно. Заходите, смотрите, идет видеотрансляция из нашей студии. Хотя мы вроде ничего так не показываем, но, с другой стороны, мне кажется, что атмосфера, она как-то присутствует, она есть и на нашем видео.
1: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
0: Продолжаем обзор публикаций. Александра нам все рассказывает. Прошу вас.
2: Итак, раз уж мы затронули тему о здоровье, конечно же, оплот здоровья – это правильное питание. Но правильное питание еще должно быть вкусным питанием, согласитесь?
0: Ну, да, вы говорите о парадоксальных сочетаниях. Ну, хорошо.
2: Не всегда, не всегда можно питаться и правильно, и в то же время вкусно. Здесь, скорее, у нас в следующей статье речь пройдет о вкусно, и все же. Гарнир на все времена называется наш следующий материал.
0: Картошка.
2: Ни в коем случае. Но, в принципе, что-то есть, возможно, общее. Наш корреспондент здесь очень интересно рассказывает о макаронах с достаточно неожиданной стороны. Ну, конечно же, о рецептах, как вкусно приготовить макароны, я не буду рассказывать. Это очень субъективный вопрос, каждый сам решит, со специями, сыром или как ему готовить. Я расскажу несколько интересных фактов в целом, как это блюдо появилось в нашей стране, откуда оно пришло, и, возможно, даже поговорим о некоторых рекордах, связанных с этим замечательным блюдом. Итак, как ни странно, но первые макароны появились совсем не в Италии, как принято в стереотипном плане судить.
0: А в России, потому что все правильно.
2: Все еще нет. В России немного позже появились. Итак, первые макароны появились на Востоке за 490 лет до нашей эры, внимание.
0: До Рождества.
2: Представляете? Итак, а в Италии они появились гораздо позже, в период с 13 по 15 век. Самая распространенная версия – это макароны в Европу привез путешественник Марко де Поло из Китая, где их готовили из рисовой муки, ну а не из пшеничной, как мы все привыкли употреблять в пищу. В России о трубочках из теста, как их тогда называли, узнали во времена Петра Первого, собственно. И тогда они стоили, признаться, в 5-6 раз дороже самой обычной муки. Первая паровая фабрика макарон появилась в Москве. Это был 1883 год. Немножечко позднее они, конечно же, появились затем и в Петербурге. А сегодня производством макаронных изделий заняты более 500 российских предприятий. Представляете, какое количество только на макароны ориентировано у нас. Итак, в макаронной истории с точностью до года зафиксированы еще две интересные даты. В 1367 году был записан первый кулинарный рецепт макарон с сыром. Ну, классика, конечно же.
0: Спагетти. Нет, нет.
2: Кстати, а в 1819 году были изобретены спагетти. Как раз таки, да. А в России больше всего макарон по статистике съедают жители Центрального федерального округа, а наш округ всего лишь на 5-6 месте.
0: А у нас все соблюдают внешний вид хороший, стараются не есть жирное. Едят картошку. Картошка же, это же биологически чистый продукт.
2: Смотря как, посмотрите, где выращивается.
0: На чем жарить?
2: В том числе, в том числе. Итак, кстати, стоит обратить внимание, конечно же, на безопасность. Желанный желтый цвет макарон не всегда говорит о том, что макароны качественные. Это может быть сигнал о том, что в них есть определенный краситель, особенно если вода, в которой варились те самые макарошки, окрашивается в желтый, это явный сигнал, что употреблять в пищу их лучше не стоит.
0: Наоборот, они настолько жирные, наваристые, что даже бульон дают.
2: Ни в коем случае.
0: Люди по-разному думают.
2: Здесь так не работает определенно. Итак, продолжить я предлагаю немного о современных технология.
0: Слава богу, традиционно. Давайте, да, отойдем от еды и пойдем в компьютер, да?
2: Ну, обеденный перерыв уже прошел, поэтому да, можно. «Ставка на технологии» называется наш следующий материал. И, как всегда, немного статистики. Аналитический центр представил результаты опроса россиян на тему технологического лидерства. То есть, как они видят Россию в контексте того самого технологического лидерства. В научном прогрессе, как пишет наш корреспондент, видят преимущественно пользу. А науку ассоциируют прежде всего с решением каких-либо прикладных задач. То есть, как науку можно применить не только в книгах, конечно, а и в реальной жизни. Каким образом она может помочь обычным горожанам. Большинство россиян хотят видеть нашу страну одной из лидирующих в области технологий. Значимость этого неоспорима для большинства опрошенных. Это 92%. Больше половины опрошенных, а именно 56%, относят Россию к числу ведущих технологий в рамках технологий государств. Более высокотехнологичное развитие нашей страны оценивают представители старших поколений. Это 61%, если быть точнее. В каких же сферах видят преимущественно наши жители? Атомная энергетика, военные и космические технологии остаются тремя сферами, в которых достижения страны россиянам кажутся более значимыми и в том числе заметными, конечно же. А с точки зрения усиления глобального влияния России, в равной мере достигает акцент на атом, оборону, медицину и также биотехнологии. А также для россиян важно развитие экологических технологий, а точнее для 14% опрошенных. То есть достаточно неожиданные некоторые сферы, но россияне очень хотят видеть развитие нашей страны именно в этой сфере современных технологий.
0: Вовочка, ты хочешь быть умным и богатым или бедным и глупым? Ну да.
2: Итак, в продолжение нашей технической темы. Наша статья называется «Будь технически готов». Ну, все прекрасно знают о нормах ГТО. Признайтесь, Александр, вы сдавали ГТО?
0: Ну, наверное, уже не помню. Наверное, в глубоком детстве, да. Но, наверное, все сдавали, вся страна сдавала. Были времена когда-то.
2: Итак, а ныне существует не только ГТО, а и так называемое техно-ГТО, у которого тоже есть свои нормативы и, конечно же, значки и преимущества, которые оно дает. И совсем недавно, кстати, прошли те самые соревнования, вот, собственно, чему и была посвящена наша статья. И, к слову, 38 участников из Петербурга сдали эти самые нормативы на золотые значки.
0: Обалдеть!
2: Что же это за нормы и что нужно делать для того самого заветного значка? И какие плюсы он дает? Техно-ГТО, как рассказывает наш журналист.
0: Это под музыку техно. Значит, играет техно. Танцы. Такая упца, упца, упца, упца.
2: Немножечко иное. Чуть-чуть совсем отличается.
0: Да?
2: Немножко.
0: Ну, хорошо.
2: Итак, это такой комплекс нормативной оценки общей технологической грамотности. Ну, то есть каждый из нас, наверное, когда составлял резюме, писал, что он уверенный пользователь компьютера. Эту оценку, вероятнее, каждый соискатель дает себе сам. Но, тем не менее, техно-ГТО может достойно оценить, насколько человек действительно уверенный пользователь компьютера. И не только компьютера,
0: а низшая ступень – это когда я могу отличить системный блок от пылесоса и, например, взять его и перенести в другую комнату. Это вот эта начальная стадия.
2: Не всегда.
0: Ноутбук, умею его закрыть и открыть. Это тоже...
2: Наверняка этим участникам дается почетный значок за волю к победе. Но об этом не могу точно говорить, наш корреспондент не рассказывает. Итак, сдавшим это самое техно-ГТО положены определенные преимущества. Они в определенной мере тождественны ГТО, то есть это могут быть 10 дополнительных баллов к ЕГЭ для ребят, которые поступают в этом году, это может быть очень даже полезно. И в принципе это техно-ГТО сдается по 13 направлениям. Это не только владение какими-то компьютерными программами, но и кибербезопасность, применение беспилотных авиасистем, в том числе электроника, технологии связи и даже ведение блога. также оцениваться в рамках этих соревнований. Да, ну, конечно же, не все эти аспекты нужно сдать, чтобы получить современный значок. Достаточно всего несколько. Вот, собственно, сколько же нужно, об этом рассказывается в нашей статье. И напомню, что ссылки на все статьи, о которых мы сегодня будем говорить, можно будет увидеть под описанием к этим видео.
0: То есть, если идет такой качок огромного роста, весь в мускулах, и смотришь, у него ГТО написано, но нужно приглядеться, это какое ГТО?
2: Возможно, там техно-ГТО в том числе. А вдруг он сдал и то ГТО, тоже не исключено.
0: Ой, ну, слушайте, вы льстите, да. Ну, да, ну, вдруг, действительно, да.
2: Да, наши горожане талантливые, я не сомневаюсь, что у кого-то точно есть и тот золотой значок, в этом нет никаких сомнений.
0: Ой...
2: Итак, раз уж мы заговорили о том, как кто составляет резюме, я предлагаю перейти к теме кадров. Профессия «Соискатель» называется наша следующая статья. И наш корреспондент рассказывает достаточно интересную ситуацию, которая вызывает много вопросов. Некоторые из этих вопросов, конечно, риторические немного, и все же. Итак, в беседе со своим хорошим знакомым, владельцем достаточно крупного ресторана, выяснилась следующая ситуация, что владельцу этого самого ресторана не так давно пришлось уволить официантку, и, собственно, он занялся поиском нового человека, который сможет работать в его ресторане. Конечно же, он пошел на специализированный сайт, чтобы найти там подходящих соискателей. Но сейчас будет вопрос стоять в том, как именно работают эти сайты. Владелец ресторана подал бесплатную заявку на то, что он ищет человека на определенную должность, изложил все условия, все просто и понятно. Но не тут-то было. Чтобы получить отклики, а точнее контакты людей, которые откликаются на его вакансию, необходима оплата. 62 рубля, как приводят конкретные данные наш корреспондент. Человек их заплатил, однако кандидат не откликнулся. То есть кандидату передаются контакты потенциального работодателя, не работодателю контакты соискателя. И уже соискатель, если захочет, свяжется с работодателем, не захочет, не свяжется, там уже все будет от него зависеть. Что мы видим? Потенциальный работодатель, как описывается в нашей статье, заплатил более 10 тысяч рублей на этом самом сайте и не получил ни одного отклика в ответ от тех самых соискателей. Что мы видим? Какую проблему? Все, конечно же, происходит абсолютно законно. И сотрудники, администраторы сайта полностью выполняют свою функцию. Они помогли обменяться, по примеру, возможно, стоит провести параллель с некими сайтами знакомств, помогли обменяться потенциальным коллегам, да, контактами, а уже выйдет на связь соискатель или нет, тут они уже, конечно же, повлиять не могут. И в то же время соискатель тоже в этом никак не виноват. У него могло измениться настроение, разболеться голова, он мог просто передумать, или же, например, он мог сразу же рассматривать работу в нескольких сферах, и официантом, и пиар-менеджером, и кем-нибудь еще, например, да. К тому же нет никакой гарантии, как пишет наш корреспондент, что эти люди действительно ищут работу. То есть, например, это может быть их определенный заработок, в том числе какой-либо процент от этих самых отчисленных доходов в том числе. Еще раз подчеркну, что эта схема, так называемая, абсолютно законна. Все абсолютно честные люди, но только со счета одного денежки тихонечко текут на счет другого. Лучше, как описывает наш корреспондент.
0: Прямо в лифте лучше объявление приклеил, да, и ищу официанта в свой ресторан или где-нибудь на столбах развешать, и то эффективнее.
2: Ну, практически. Собственно, вывод, к которому и пришел наш корреспондент. Процитирую. Работодателю, пытающемуся найти себе достойного сотрудника, достойного, это очень важно, пора перестать играть в эти игры с современными технологиями. Это субъективное мнение нашего автора, и все же. Лучше возвратиться к старому как мир, но все же самому надежному и проверенному способу сарафанного радио. Так, по крайней мере, мы можем быть уверены, что это точно действительный человек, который заинтересован в определенной должности. Вот такие есть нюансы современных технологий у нас в том числе.
0: И бизнеса в целом, получается, да?
2: Да.
0: Ой...
2: Итак, я предлагаю перейти к теме флоры и фауны нашей традиционной, конечно же, позитивные новости. Следующий наш материал называется «Гиганта назвали Петром». Ваше предположение, что же это
0: Петр
2: за гигант?
0: Петр Первый, монумент какой-нибудь?
2: Нет, мы же о фауне говорим.
0: Ну, какой-нибудь огромного размера животный какой-то.
2: Животное, абсолютно верно, абсолютно верно. Итак,
0: Петя.
2: Итак, что же это было за животное и почему его назвали Петром? Запутавшегося в тросе краснокнижного горбатого кита, недавно обнаруженного в Баренцевом море, удалось спасти. Собственно, его спасатели и назвали Петром, да, спасенного. Важно отметить, что во время всего процесса спасения животному не было нанесено никакого вреда. Участники этой самой спасательной операции использовали специальные средства, чтобы как раз-таки безопасно для животного, для его жизни, конечно, его извлечь из этой ловушки и вот так вот замечательно подарить ему, можно сказать, вторую жизнь. К слову, это не первый случай, когда таким чудесным образом спасали наши доблестные герои китов. Первый кит, который, к слову, был назван Станиславом, был освобожден 15 июня 2024 года. В честь этого события в городе, близ которого это все произошло, решили 13 июня проводить День кита. Ну, как вот по мне, очень символично.
0: Молодцы, да, конечно, да,
2: да, да, замечательно и символично.
0: Они хоть как-то пометили кита, ну, может быть, татуировку нанесли на него, там, Петя.
2: Я не уверена в этом. Я думаю, специалисты умеют отличать и без всяких явных признаков животных, да, в лицо.
0: Ну, дай бог, да.
2: Итак, в продолжение нашей темы о фауне, в нашей газете есть такая замечательная рубрика «Миниатюра». В рамках ее мы рассказываем всякие интересные притчи. Я предлагаю прочесть, потому что лучше, чем написано, я уже не скажу, небольшую, совсем кратенькую притчу. Она называется «Вежливый кролик». Это камбоджийская притча. Заслушаем.
0: Потому что кролики в Камбодже живут.
2: Не уверена.
0: Вот я тоже не уверен.
2: Не уверена, но тем не менее,
0: ну,
2: такая
0: послушаем.
2: Притча есть.
0: А
2: да.
0: уже сомнение закралось, чувствуете?
2: Но после прочтения, я уверена, у вас не останется никаких сомнений. Итак, жил-был кролик. Начинается в лучших традициях даже русских сказок. Очень скромный и вежливый был этот кролик. И однажды, вдоволь наевшись капусты на крестьянском огороде, он собрался домой, но вдруг заметил лисицу. Лисица возвращалась после не самой удачной охоты, без добычи, была в не самом лучшем настроении. У кролика дрогнуло сердце. Что делать? Бежать? Но куда? И кролик бросился к пещере, которую заметил поблизости. Он не знал, что там поджидала его другая грозная опасность. Ведь в пещере таилась змея.
0: Ой.
2: Кролик, однако, был хорошо воспитан, как мы уже знаем, и знал, что без разрешения в чужой дом входить не полагается. «Так, нужно поздороваться», — подумал он. «Но с кем? Он же не знает, кто живет в пещере». Присев на задние лапки, кролик вежливо сказал: «Здравствуй, добрая пещера. Разрешите мне, пожалуйста, войти». Да чего же обрадовалась змея, услышав голос кролика. Она очень любила кроличье мясо. «Входите, входите», — ответила она, желая обмануть свою будущую добычу. Но кролик по голосу-то прекрасно понял, кто именно его там поджидает. «Простите, простите, что побеспокоил вас», — сказал он. «Я совсем забыл, что меня ждет дома моя семья. До свидания», — ответил вежливо кролик и бросился со всех ног подальше от этой самой пещеры. Прискакал кролик в свою нору и подумал о том, что вежливость еще никогда никому не повредила, а змея свернулась в клубок и грустно-грустно проворчала: «Лучше бы я ему не отвечала. Ох уж эти вежливые кролики».
0: А где лиса, хочется спросить?
2: Лиса, наверное, отправилась на другую охоту, но вряд ли она решила бы вступить в схватку со змеей.
0: Слушайте, ну и в чем же философский смысл свежепрочитанного вежливости?
2: конечно, что вежливость может и спасти, и помочь, конечно же, на любом этапе жизни. И мне кажется, в любой сфере, и в работе, и в повседневности, и где бы то ни было. И очень важно также соблюдать вежливость, к слову, в виртуальном пространстве, потому что люди нередко думают, что если он общается со своего виртуального профиля в какой бы ни было социальной сети, то его не видит собеседник, и можно вести себя абсолютно как угодно. Это, конечно же, заблуждение, и так делать не стоит.
0: Ну, я думаю, что наши слушатели так и не делают никогда.
2: Уверена
0: и,
2: в этом.
0: Да, у нас очень интеллигентная публика, как и у вас.
2: Интеллигентная и вежливая.
0: И вежливая, совершенно правильно, да.
2: Ну что, может быть, музыкальную паузу?
0: Пожалуйста, это делается с легкостью. На нашей интернет-волне музыка – это наше все. Thank you.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: В эфирной студии замечательная Александра Цуканова, главред сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости». И мы сегодня, как и каждый вторник в это время, выслушиваем ее рассказ о публикациях газеты и продолжаем, собственно. Поехали дальше. Да.
2: Итак, продолжить я предлагаю на такой тоже уже ставшей традицией исторической ноте. К слову, автор нашего следующего материала – это знаменитый Сергей Евгеньевич Глезеров, мой коллега, с которым мы неоднократно здесь вместе были в эфире, но, к сожалению, его сегодня с нами нет здесь, в этой студии, но все же о его материалах я предлагаю поговорить
1: интереснейших. Незримо он с нами,
2: безусловно,
1: незримо,
2: да. Безусловно. «Лебедь над Петербургом» называется наша следующая статья, и вот что нам рассказывает Сергей Евгеньевич. Сенсационное событие, произошедшее 15 июня 1910 года, несколько дней не сходило со страниц столичных газет. Петербуржцы впервые увидели над городом управляемый воздушный корабль. Речь идет о дирижабле «Лебедь». В том самом дирижабле, о котором говорилось у нас в заголовке. Итак, в начале 20 века дирижабли упорно соперничали с аэропланами. Россия, к слову, строила в том числе свои дирижабли. Иногда, конечно, могла закупить некоторые детали из-за рубежа, но в том числе развивала технологии в рамках строения этих замечательных летательных аппаратов. И строила, к слову, довольно успешно. Первый в нашей стране пробный полет был совершен немного ранее, в 1908 году. Когда в воздух поднялся дирижабль учебный, неспроста учебный, потому что построен был он в учебном воздухоплавательном парке. Ну, такой пилотный проект во всех смыслах пилотный. А уже другим дирижаблем, совершившим полет над Петербургом, был тот самый «Лебедь». В длину он составлял более 60 метров, мог принимать на борт 7 пассажиров, а его скорость доходила до 45 км в час. Ну, по тем временам это можно сказать скоростной...
1: Быстро прямо, да. Лайнер,
2: скоростное лайнер. Судно, абсолютно верно. Итак, в августе 1909 года состоялся его первый пробный полет из того самого воздухоплавательного парка. Он сделал круг примерно в 4 версты и через полчаса уже приземлился. А уже в том самом 1910 году публика с восторгом наблюдала за его вторым полетом. Как описывает наш журналист, махала шапками и платками, повсюду раздавались возгласы «Лебедь, лебедь». Это все было зафиксировано в архивах газет того времени, собственно, благодаря чему мы можем сейчас узнать, как же это все происходило на самом деле. Как же это было описано в газетах? Незабываемое зрелище. Собрались на всех улицах столицы толпы любопытных, которые следили за красивыми эволюциями дирижабля. Так интересно описывает корреспондент. Первая попытка полета в черте города окончилась вполне благополучно. Дирижабль пролетел над Невским, Загородным и Владимирским проспектами. Также парил над Дворцовой площадью, обогнул Зимний дворец и Александровскую колонну, а оттуда отправился к Исаакиевскому собору. К слову, парил он на высоте приблизительно 400-500 метров, то есть тоже достаточно внушительная высота, конечно, по тем временам. Какая же была его дальнейшая судьба? К началу Первой мировой войны воздушный флот русской армии насчитывал 1,5 десятка дирижаблей. Что же касается того самого «Лебедя», то его использовали в офицерском воздухоплавательной школе для подготовки дальнейших экипажей. А сам лично он не участвовал в боевых действиях, а уже к началу Первой мировой войны «Лебедь» оставался все еще в строю, как я уже сказала, в боевых действиях не участвовал, а в 1915 году из-за ветхости он уже был разобран на разные небольшие детали.
1: Ну, прямо сценарий приключенческого фильма, абсолютно, честно говоря.
2: Абсолютно, да. И в завершении совсем кратенько расскажу также об интересной истории. Следующий материал называется «Как спасали Исааки», знаменитейший всем нам известный Исааки. А также процитирую краткую выдержку из документов. Все колонны в нижних своих частях имеют трещины и сколы. А у тех колонн, где были вырезаны части бронзовых баз, и представилась возможность осмотреть частично низы колонн, оказались трещины и в гранитных фундаментных частях. Собственно, что же это был за доклад и что это были за документы? Перед нами цитата из акта обследования Исаакиевского собора, который проходил в 1927 году, то есть достаточно задолго до Великой Отечественной войны. Колоссальное здание, которое, как мы все знаем, возводилось в непростых условиях, и тогда несколько трудно было произвести настолько точные расчеты, которые у нас есть возможность сейчас делать, поэтому, конечно, были определенные архитектурные нюансы. И уже 10 ноября 1927 года управлением губернского инженера было принято решение о тщательном обследовании всех колонн. Ну, неспроста, как мы видим. И было подано заявление по результатам той самой проверки. Что же в нем говорилось? Двадцатка Исаакиевского собора упорно не желает выполнять своих обязательств согласно договору по отоплению и охране собора. Как мы видим, то есть определенные упущения в его содержании допускались, и после этого в итоге неудовлетворительного технического состояния и угрозы, конечно же, его живописному виду этого самого собора, было принято решение прекратить богослужение в соборе и превратить его в музей. Также были проведены некие ремонтные работы, исследование почвы и тому подобное. И сейчас у нас, конечно, есть возможность более точно определять, в каком состоянии находится наш великий Исаакиевский собор, и, конечно же, поддерживать его в прекрасном величественном виде, в котором он есть сейчас.
1: Чем и занимается наш замечательный город, в том числе, среди прочего. Да? Ну что, будем прощаться, наверное, тогда.
2: На сегодня.
1: Да? Спасибо большое всей редакции газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и, конечно, Александре замечательной. Александра, главред сайта газеты. Услышимся, увидимся во вторник. Хорошей вам недели, как и нам, и счастливо.
2: Спасибо, до скорой встречи.
1: До свидания.
0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 396 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 28 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Играет роль педантичность, потому что важно, вот Аня правильно сказала, все проверить и отпустить мотоцикл в качественном состоянии, да, потому что, ну, мы понимаем, что потом приедут к нам, претензии будут к нам. А это лишняя работа, честно говоря. То есть лучше сразу хорошо сделать, мы люди ленивые, лучше сразу хорошо сделать, отпустить, чтобы человек потом к нам с пирожными приезжал и благодарностями.
2: Да, и по локоть в масле, это немножко тоже не про наш сервис, потому что в хорошем сервисе не должно быть грязи. И сам нормальный, хороший механик никогда с грязными, прям, если увидите, что механик весь в масле стоит, у него нет перчаток, там.
3: Ну, сейчас красивое описание было. Это очень типично.
2: Это типичное старое
3: восприятие. В автосервисах, например, сплошь и рядом.
2: Не сравнивайте, пожалуйста, автосервис и мотосервис. Это абсолютно разные направленности.
3: Так.
2: Мотоциклы и машины — это разные миры просто. И, опять-таки, если в машинах, если мы не говорим там про свапы или какой-то тюнинг, это в основном тоже потоковость. А мото — это все-таки более элитарная, я так считаю, сфера. Она более узкая, более специализированная.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: Рок без компромиссов. Моторадио.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
7: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
8: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
9: Она находилась на Роуд-66. Это бензоколонка.
10: Добрались все-таки до Смоленска.
11: Мотогруппировка «Скототуризм».
12: Это Илья Шанин.
13: Это Антон Тульский у микрофона.
14: Дмитрий Васильев.
15: Поближе Лев из Болгарии.
16: С вами Олег Капкай.
17: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
18: Прямо даже это
19: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
18: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога будет.
19: А дальше, мне кажется, это еще.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В большинстве стран сегодня проходит какой-нибудь праздник, связанный с днем летнего солнцестояния. И, конечно, именинниками будут чувствовать себя в разных странах Иоганны, Джона, Ивана, Яна, Юханнусы, Юсси, словом, все тезки Иоанна Крестителя, в честь которого и назван этот первоначально языческий праздник, ставший позже христианским. По старой легенде, Иоанн родился на полгода раньше Христа, то есть 24 июня. Например, в Финляндии этот праздник организованно уже проводился в 1316 году. После прыжков через костер и посещения бани начинается застолье, в меню которого обязательно присутствует квас, пиво, вареная колбаса, поджаренная на костре или гриле. В виде исключений из правил, когда по торжественным дням финский флаг поднимают с восходом солнца и спускают на закате, в эту ночь полотнище развивается на флагштоках до самого утра. А вот на моей родине, в Латвии, по традиции всем янисам в этот день преподносят венки из дубовых веток. Праздник переливается огнями костров, звенит песнями и дышит страстью летней любви в скоротечную ночь. Между прочим, примерно так же он традиционно праздновался и в северной части России. Даже в далеком Сингапуре, лежащем на самом экваторе, в этот день празднуют переход солнца из северного полушария в южное, и поют, и пляшут, улыбаются и машут. Хорошего вам праздника! Всего доброго! Оставайтесь вместе с нами! Do you want a good music? Best!

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: «Балтик Ралли» — это фестиваль, который проходит в одном из красивейших мест нашей страны, на Карельском перешейке, в городе воинской славы Выборге. Проходит он с 2021 года. В этом году это будет 6-й фестиваль. Проводим мы его, к моей чести, с губернатором Ленинградской области, настоящим мотоциклистом Александром Юрьевичем Дрозденко, который является лидером и основоположником фестиваля. Спасибо огромное, потому что по такому подспорью только можно, о нем только можно мечтать. Вот. Это очень большое дело, поэтому я говорю об этом в первых словах. Вот. Очень помогает организации фестиваля мотоклуб «Дом», партнер нашего фестиваля Рамис Алексеевич Дебердиев. И мы являемся 4-кратным победителем лучшего гран-при самой известной туристической премии Russian Event Awards. Он также имеет авторитет, надеюсь, среди мотоциклистов и жителей города. В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
3: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
4: Моторадио, rocking you from St. Petersburg. I

faces, empty promises, asking to be my friend.

0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.
1: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Analyste financier associé.
5: Окно, Париж.
3: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек.
3: Привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин, как обычно, по пятницам в это время. И сегодня мы с вами опять будем слушать новую, замечательную, я надеюсь, музыку в нашем рок-формате. И начнем мы, как всегда, с музыки трэш, хардкор, метал, кор и прочее. И сегодня первым треком пойдет композиция от французской хардкор метал группы из города Тулузы под названием Black Knives, ну, Knives, ножи, как вы понимаете. Давайте насладимся. И еще раз здравствуйте.

Вы на волне радиостанции Моторадио. Группа Black Knives, то бишь черные ножи, с композицией Won't Subside. Французские хардовые рокеры, по-моему, в отличной форме. Хотя чувствуется, что волнуются по какому-то непонятному поводу. Следующая группа такая же нервная и называется... Где это у меня? И называется «Гидеон».

вот такие тревожные парни. И альбом называется, это маленький EP, который содержит 5 треков, но они по своей тяжести забивают всю дискографию какого-нибудь Modern Talking. Американская команда, считающаяся, ну, одной из самых тяжких, как пишется о нем в мировой сети, одна из самых тяжелых современных американских металкор групп. Основан в 2008 году коллектив в городе Таскалуса, штат Алабама.

ну и так далее. EP называется 4x4. На обложке нарисован большой такой фуд-трак, или как он, не фуд, конечно, ну, в общем, огромный внедорожник на гигантских колесах. Что-то явно символизирует неизвестное нам. И еще один коллектив Shadow Clad с одноименным треком.

Ну и так далее. Венгерская команда Shadow Clad из города Будапешт, который почему-то даже пишется, что это центр вообще-то подобной венгерской тяжелой сцены. Город Будапешт, где появились такие известные коллективы, как Ectomorph, Blind Myself и AVS. Ни одного не знаю. Также тут сообщается, что если вам нравятся группы типа Gideon, которая только что звучала, Lamb of God и прочие, то это то, что нужно вам для увеличения, так сказать, кругозора в этой музыкальной формации. Ну, а мы с вами переходим в блюзовую музыку, отслушав, наконец, тяжкое, и переходим к легкому.

кто же это такой замечательный блюзовый товарищ? Зовут гражданина Хэрол, в скобочках Янг Релл Дэвенпорт, молодой американский блюзовый музыкант из штата Миссисипи, гитарист, губной гармонист, певец и автор песен. Новый альбом вышел также на этой неделе. Трек с него под названием «Fatherless Child» мы с вами и послушали, можно сказать. «Fatherless Child» — это бедный, несчастный ребенок без папы.

Американская команда, группа из города Денвер, штат Колорадо, основанная в 2012 году под названием Хэмбис. Прямо сейчас мы ее и слушаем. Трек называется Gilded Chambers. Тоже новый альбом, естественно, в текущей неделе. Считается, что коллектив работает в формате Epic Doom Metal на волне Моторадио. Следующая группа называется «Цифра 11», а именно «11-я теория». Ну, стоит ли говорить, что все это абсолютные новинки недели? Наверное, это следует, так сказать, из всего, из всей философии передачи.

Обозреватели сравнивают эту команду, напомню, что называется группа «Одиннадцатая теория» с творчеством Теслы, Линч Мобы и Батчберри. Ну, а мы с вами отметим, что сегодня, например, Тесла у нас будет. Будет у нас сегодня Rolling Stones, группа Мюрат великолепно и даже Барри Манилов. Но все это в соответствующее время, согласно заранее купленным билетам. Треки расставлены, ну, как мне кажется, согласно логике определенной рок-программы. А мы переходим к следующему треку. Группа называется Turn Back Time. Верни время обратно.

Ну, прямо Ван Хален какой-то. Turn Back Time называется команда. Композиция Fight. На волне радиостанции Моторадио в сегодняшней программе. Я сразу напомню, друзья мои, пока не забыл, что все наши передачи, они есть в подкастах, которые находятся очень несложно. Было бы желание. В любом поисковике набираете фразу «Моторадио подкасты» или наоборот «Подкасты Моторадио». И обязательно попадете прямо сразу первая выдача. А это как раз наши вот эти профайлы, где можно подписаться. В зависимости от того, на какой платформе ваш смартфон, на Android или на Apple, можно там какие-то уже решения принять самостоятельно. Но самое главное, что все это везде есть. Никаких сложностей в поиске нет. А также в каждом подкасте, в музыкальном, есть трек-лист, где написаны буквами имена музыкантов. И можно уже самостоятельно поискать дальше их музыку и приобщиться к творчеству. Это, так сказать, в порядке напоминания. Но, кроме того, также хочу напомнить, что в связи с перерывами в работе мобильного интернета, имейте в виду, что есть так называемые белые списки, в них всегда отображается, например, социальная сеть ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте, прямо в закрепе, прямо на стене, сверху, не промахнетесь, увидите сразу, есть такой, такой баннер, такая большая такая кнопка, зона прямо, куда кликаете, и там написано, что это прямая трансляция аудиопотока нашего, и можно слушать оттуда. Прямо кликнув, так сказать, туда, начнет играть музыка, есть РДС, написано, кто звучит сейчас и прочее, прочее. То есть довольно-таки удобно. Кроме того, слушается это все при выключенном экране смартфона. То бишь, ну, прямо вот не тратится, так сказать, подсветка экрана, никакая батарейка. В общем, довольно удобно. Хоть, конечно, и не совсем удобно. Но будем надеяться, что проблемы с интернетом будут потихонечку как-то решаться, и все будет хорошо.

самую классический замечательный блюз-рок, группа Savage, Gentlemen, опять-таки американская, совместный проект опытных музыкантов, вокалист Рон Янг и гитарист Рич Томас. Вот такие два товарища, которые, как сообщается, еще в 80-х вместе поигрывали в нью-йоркской группе The Kingpins. И вот спустя десятилетия записали новый альбом, чему мы, конечно же, рады за музыкантов.

Группа называется через слэш-полосочку, черточку, Zen Cody. Это шведско-американский хард-рок глэм-метал проект. Вокалист Зинни Джей Зан и гитарист Хэри Коди, которые были бывшими участниками культовой группы Shotgun Messiah. И вот, как сообщается, после более чем 30 лет разлуки музыканты вновь объединились и записали новую пластинку. Композиция называется «Ругательством Damn» на волне радиостанции Моторадио. Далее пошли музыканты известные. Совершенно новый клип от группы Hansen. Трек под названием «Feeding the Beast».

Ну, в чем тут дело? Конечно, продвинутые любители рок-музыки знают, кто такой Кай Хансен. Один из создателей, напомню, европейского пауэр-метала, между прочим, ни много ни мало. Основатель таких команд, как Хэллоуин, Гамма Рэй и многих классических треков в этом музыкальном формате. И вот новый сингл с нового сольного альбома, который будет называться Born with a Hammer, выход которого запланирован на сентябрь текущего года. Ну вот мы с вами слушаем такую, ну, по-моему, чудесную композицию. Ускоряться начинаем, чтобы успеть неуспеваемое. И Rolling Stones с очередным синглом под названием In the Stars.

да, вот идут уточнения, что сингл уже у нас, оказывается, ротируется. Ну, бывает, и на старуху проруха. А мы все равно их любим, господи. Человек, огромный рот, Биг Джаггер, всю жизнь с нами. Далее следующим треком идет новый сингл от группы Мюрат. Вот это уже серьезная музыка. Как, впрочем, у Rolling Stones, конечно, тоже. Трек называется «Сквозь времена», «Through the Seasons» на Моторадио. Группа Мюрат с новейшим треком.

Сообщается, что это не сюжетный клип в привычном стиле Бюрат, а туровый видеоклип, собранный из кадров европейского тура группы этой весной 2026 года. Композиция «Through the Seasons», напомню, звучит в эфире нашей радиостанции, перекликается с основной идеей альбома – переменами, развитием человека, движением вперед, несмотря на испытания. Напомним, что это метал-группа из Туниса. Еще один известный музыкант Рэйчел Болан с треком «Bridges» на нашей волне. Давайте тоже насладимся игрой великих.

Напомню, если кто вдруг не знает, Рэйчел Боланд, американский музыкант, бас-гитарист, автор песен, один из основателей группы Skid Row, между прочим. 2026 год, первая сольная работа под именем Боланд. Он записал пластинку «Gershgirl and the Garden State», ну, наверное, так. Ну, а трек «Bridges» — одна из песен этого альбома. Мы движемся далее. И удивительный музыкант по имени Барри Манилов сегодня с нами. С треком «Nobody Knows My Song». Никто не знает мою.

Пластинка называется «What a Time». Барри Манилов, поп-музыкант, но, мне кажется, вполне себе ложится в наш музыкальный формат. Такой полуфанк, полудиско. По-моему, чудесная композиция. И вообще, на удивление, вся пластинка хороша. А вот еще один тоже восставший из пепла. Хотя нет, наверное, он долго с нами. Коллектив под названием «Тесла».

Ну, отдадим должное музыкантам, которые чудесные просто вот в этом. Я люблю такую музыку, уверен, многие из вас тоже. Мы движемся далее по сегодняшнему треку. Громкая какая группа. Группа Malmö с композицией «The Throne».

так и хочется сказать, и так далее. Длинный трек, почти 6-минутный, группа Malumes. Даже не знаю, откуда эти ребята. А мы с вами слушаем Can't Buy Me Love. Вот уж из удивительного. Замечательный кавер от группы The Coma Brothers.

И слава богу, что такую музыку до сих пор играют и любят, главное. Ну, по крайней мере, я точно уверен, многие из вас также. На очереди у нас Project K, Emma Lou с треком There We Are.

вот такой танцевальный поп-хаус сингл британского продюсера Project K, он себя называет, и вокалистка, британская же певица Эмма Лоу. Также на этой неделе вышла и такая новинка. А сегодня в районе, вернее, в разделе, ну, можно сказать, в районе неформатной музыки, и эта группа Data Bank A.

Вот такая команда, называется Data Bank A, и композиция Once Again, еще один раз на Моторадио. Брэкстон Кейт дальше продолжает музыкальный час, и вот я уже не знаю, успею ли я задуманное, но будем стараться.

выходила эта композиция синглом, а сейчас вошла в альбом, который называется Real Damn Deal, то есть действительно правильная сделка. Далее чудесный музыкант, мне очень понравилось, хотя есть подозрение, что здесь идет помощь искусственного интеллекта, но это не выясненная ситуация, возможно, просто что-то связанное с идеями по аккомпанементу. Джилл Лейн на моторадио с треком «Leave it all behind».

Движемся, тем не менее, вперед, согласно задуманному, Kevin NGD на моторадио с композицией «Take your blues and go». Как вы догадываетесь, о многих музыкантах я ничего не могу сказать, потому что ничего нигде найти нельзя. Очень много нового, новых музыкантов, новой музыки, новых альбомов, естественно. То есть, вернее, соответственно.

Тоже не очень понятно, кто это, но мне кажется, что кто бы это ни был, по-моему, как хороший человек, я бы вот так вот назвал, играющий подобный такой полуфанковый блюз. «Take Your Blues and Go» называется композиция. А следующий трек от Кида Карлоса Бенда. Вот так вот. «I Don't Need No Doctor» — известнейший блюзовый стандарт.

Как жалко всегда смотреть на часы в такие минуты, когда по моей же, собственно, вине мы не успеваем, друзья мои. Хотя, может, и успеем. Еще небольшой фрагмент, предпоследний трек в формате кантри, Крис Янг с композицией «Dirt and Daisies».

превеликим сожалением и этого музыканта мы до конца не дослушаем. А завершим мы сегодняшний выпуск программой, вернее, группой под названием «Матадор», две буквы «Т». Ветеранская хард-рок группа из Пуэрто-Рико, основанная в 88 году далеком. Ну и вот новый альбом называется «Три» латинской цифрой. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы, друзья мои. Будьте здоровы, красивы и богаты. Счастливо. Моторадио любит вас.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
3: Music.

up without a fight.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.